Об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рылом. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

слез, усталую вену пробила игла. Я превратилась в метаморфозы жизни.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара. Трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Portishead. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Portishead. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку Only You. Всего же у группы три альбома, но зато какие.

Now that we

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

нынешнем мире не так. На глазах, безо всяких вопросов, превращаются волки в собак. Лижут руку и палку приносят. Волк свободен, а пес на цепи. Волк за мясом, а псина за костью. Раньше лютые были враги, а теперь нет различия вовсе. Не глядят больше волки в тайгу. Лучше в Крым на 300 гектаров. Свист заслышав, бегут к сапогу. Хвост крючком, слюни по тротуару. Дрессировщик, раскрой свой секрет нахождения верных решений. Сколько чаппи дать волку в обед, чтобы строгий напялить ошейник? Чтобы дикий зверюга ночной выгибал пред хозяином спинку, восхищался своей конурой и плясал, не стесняясь лезгинку. Чтобы серая шкура его стала плюшевой, белой, пушистой, до кости пронизающий вой уподобился гнусному писку. Дрессировщик в ответ промолчит. Тайны он раскрывать не намерен. Как купить и на цепь посадить удается свирепого зверя. И тогда обращусь я к волкам. Неужели себя вам не жалко? Были силой держащей леса, стали сытые, глупые шавки. Сколько б ты на луну не скулил, беспощадны природы законы. Кто однажды окраску сменил, вмиг становится хамелеоном. Можно грозно иметь силуэт, можно скалиться, только без толку. Как сказал гениальный поэт: «Нет, ребята, вы больше не волки».

услышу тебя, если ты за спиной. Я узнаю тебя среди тысяч в толпе, но теряю тебя в скучных днях.

Зима, белоснежный полог, скоро осень стряхнет с крыльев капли дождя, сойдет чередом только я.

Итак, друзья, здравствуйте. 21.00.53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня четный вторник месяца. А это значит, что у нас очередная неформатная бомбардировка. Вот, сегодня мне Дашка прислала 8 очередных композиций от издательства «Бомба Питер». Ой, от издательства «Балт Мьюзик». Что же я их все «Бомба Питер» да «Бомба Питер». Вот, от издательства «Балт Мьюзик». Я посмотрел на список. Вот, очень хорошо я знаю две группы. Ну, не две группы, а двух участников, да. Вот, все остальные как-то для меня прям вот, может быть, они когда-то у нас и были, но что-то я прям навскидку их не помню. Так что сегодня, я так подозреваю, мы услышим новой музыки. Не знаю, хорошей, плохой, сейчас мы будем слушать вместе с вами. Я тоже еще не слышал. Вот, но тем не менее. Итак, другие подруги, во-первых, хочу рассказать, как с нами общаться. Для тех, кто у нас в первый раз. У нас на сайте неформатная.ру, если нажать кнопочку «Слушать радио», она в самом верху странички. Вот, откроется страничка проигрывателя, и там внизу, прям под проигрывателем, во-первых, есть видео моей гнусной морды, а во-вторых, понимаешь, там есть чат. В него можно писать и нажимать зеленую кнопочку «Брякнуть». Вот, этот чат вижу я, этот чат отображается на стриме, и этот чат сохранится потом вместе с записью эфира. Вот, кому неохота сохраняться в памяти людей, вот, заходите в нашу группу во ВКонтакте «Неформатное радио». Там прям в видеозаписях сейчас идет стрим. И в комментариях к стриму можно писать. И то же самое абсолютно можно сделать на нашем канале в Ютубе. Вот, есть там канал «Неформатное радио». Там тоже сейчас идет стрим. И тоже в комментариях к стриму можно писать. Эти записи я тоже вижу. И их тоже на стриме видно. Вот, рассказал. Далее хочу напомнить, друзья, хочу напомнить всем музыкантам, в первую очередь, что на носу у нас, что? Что у нас на носу? Нет, не бородавка, на носу у нас и не масленица, на носу у нас Новый год, друзья. Поэтому, музыканты, у кого есть какие-то новогодние, зимние песни, грузите, конечно же, на неформатку. Если они у вас уже загружены, вот, но я как-то мимо них пролетел, кидайте мне, не стесняйтесь, в личку куда-нибудь ссылочку на трек, который уже на неформатку загружен. Не откуда-то там, а прям вот ссылку на трек на неформатке. Вот, я добавлю их в новогодний плейлист. Но уже пора создавать мандариновое настроение, друзья, уже пора, уже все, уже даже погода шепчет нас всех. Засыпало снегом. У нас вполне уже Новый год на улице. Вот, и уже начали появляться из зимнего плейлиста треки в ротации. Я сегодня слушал радио на работе. И прям слышу, вот они появились. Работает у меня, я все думал, сработает или не сработает автоматика, чтобы с 10 декабря начиная подмешивались новогодние и зимние песенки в общий плейлист неформатки. И работает. Я прям доволен собой. Автоматика работает на ура. Вот, ну что, друзья, давайте начинать. Во-первых, хочу поздороваться с группой Doodle. Вот, они сегодня первые и единственные пока у меня в чате. А, Мишаня еще написал. Мишаня — это наш, который, видимо, живая рыба, я так подозреваю, да? Вот, и группа Doodle из Краснодара. Вот они уже со мной общаются, они уже поздоровались. Привет вам, други мои. Давайте начинать. Итак, первая в списке песни у нас от группы Mid. Mid по-русски. Вот, не знаю, как расшифровывается, и есть сопроводиловка. Итак, что пишут? Какая бы жуть ни происходила в жизни, война, гибель близких, депрессия, уныние жизни, остается только жить. Верить в завтра, любить несмотря ни на что и оставаться людьми. Новая песня из альбома «Жить» в преддверии праздника. Вот, Новый год называется песня. Собственно, ставим, слушаем, поехали. А вы, конечно же, не стесняйтесь, комментируйте во всех
возможных чатах, которые у нас работают. А, и да, музыканты, когда слышите свою песню в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочку во ВКонтакте в чат на свои группы во ВКонтакте, в Ютубе в чат на свои каналы в Ютубе, собственно, в общий чат на радио можете кидать все ссылки. Ну и опять же, на свои какие-то ближайшие мероприятия, концерты, афишки, то есть это все не возбраняется, это все приветствуется. Для этого, собственно, все и делаем, чтобы люди могли вас услышать, могли к вам добавиться. Итак, МИД, Новый год не указано, к сожалению, дислокация, откуда ребята поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21:09:15 на моих зеленых системных. Зачем я всегда говорю время? Во-первых, я уже привык. Я как попугай. Во-вторых, меня часто спрашивают, какая разница, да, во времени, то есть от того, что от меня улетел сигнал, и как он к вам прилетел. То есть вот вы можете посмотреть на свои часы в тот момент, когда я говорю время, и увидеть, понимаешь, какая разница между трансляцией и прослушиванием. Вот, Антоха у нас нарисовался, наш, понимаешь, тверской друг. Вот, пишет: песня новогодняя, но вызывает уныние. Новогодняя, но вызывает уныние. Но есть такое, малеха. Я, если честно, решил, что я сегодня не буду никому придираться вообще. Вот, буду только хвалить тех, кого есть за что хвалить, и ругать просто никого не буду. Вот, есть много косяков в данном треке, но я их не буду озвучивать. Ну вот просто не хочу. Такое вот у меня сегодня безоблачное настроение. Да? До такой степени все вокруг уныло. До такой степени. Я представляете, чтобы выйти из дома, беру лопату в руки, час чищу снег, выезжаю на машине. Вот, потом приезжаю с работы. И чтобы заехать домой, опять час чищу снег. Вот. И до такой меня степени все это задолбало. Из года в год, представляете, живу на односторонней улице. На односторонней улице. Вот, движение у нас только в одну сторону. И грейдер может спокойно, понимаешь, повернуть свой вот этот совок, свое вот это забрало влево и не засыпать дома жителей снегом с дороги. Но нет, из года в год он, понимаешь, гребет и засыпает нас. И ладно, там у меня еще силы есть все это дело разгребать. Но вот живут там по соседству бабульки, да, дедульки. Они себе там из последних сил эту дорожку гребаную прочистят, чтобы за водой сходить. У нас вода не у всех есть в доме, где я живу. Вот. И грейдер их раз и закапывает. Прям твари, я ненавижу их. Вот, ладно, это я отвлекся. чтобы объяснить, почему у меня такое сегодня хандровое настроение. Так, Антох пишет: новогодние песни, как по мне, должны быть бодрыми, веселыми и ламповыми. Добрыми, веселыми и ламповыми. Слушай, но не всегда же веселые. Ну, не всегда, но согласись, но очень много новогодних песен, которые, ну, совсем не веселые, но они добрые, они ламповые, но не все же скакать, да? Я, кстати, могу тебе сказать, что у меня каждый Новый год, вот, ну, чем я ближе к концу срока годности, да, каждый Новый год у меня все больше желания на Новый год просто лечь спать. Потому что, ну, блин, просто лечь и отдохнуть в эту ночь. Вместо того, чтобы скакать и прыгать. На салют уже не ходим, на елки уже не ходим. Потому что, ну, надоело. Надоело все это. Вот, а вот душевные, ламповые, да, согласен, должны быть обязательно. Ладно, поехали дальше. Далее наш друг Мишаня. Мишаня наш, вот он написал на сайте, поздоровался и все, и молча слушает. И молча, понимаешь, слушает. Вот, лаповыми, а не ламповыми. А я думал, что это ты опечатался. Антоха, я думал, что ты опечатался, я тебя поправил на ходу. А оказывается, ты имел в виду, а что такое лаповые песни? Что такое лаповые песни? Я не знаю, что это такое. Вот, «Живая рыба», город Питер. Этих я знаю. Это вот как раз одни из тех, кого я знаю. Понимаешь, олдскульные рок-н-ролльщики из Питера. Вот, что написано? Вторая песня на стихи Димы Филиппова, «Питерская история». Сказка, песня. Впрочем, заходи. Полгода работал над этим произведением и до сих пор мучает вопрос, зашла или нет. Нас часто спрашивают, в каком стиле вы играете, а я не знаю. Что увижу, о том и пою. Такого, как эта песня, у нас еще точно не было. Во, заинтриговал. Ну, давайте послушаем. Итак, «Живая рыба», город Питер. Наш друг Мишаня. Вот, поехали. Питерская, да, песня называется «Питерская».

Итак, другие подруги, 21-17-46 на моих зеленых системных. Вот, Мишань, ну зашла, смотри. Зашла песняга, здорово. Я тебе что скажу, Мишка. Короче, знаешь что, мне понравилось. Во-первых, ну, прям поклон. Мишаня выписал Альди Миолу себе чисто на запись. Аль приехал, отыграл свое дело, вот, и уехал. У меня, знаешь, какой вопрос? Вот спорная такая-то, мне кажется, но это, опять же, мое мнение лично. Ну, так, я тебе скажу, вдруг ты услышишь. Вот активная скрипка и активная гитарная вот это вот, ну, это не латинская какая, но все равно такое вот альдемиоловское соло. Мне кажется, они плохо сочетаются. Вот я в конце, знаешь, вот когда играла гитарка, потом скрипочка, потом гитарка, скрипочка, было хорошо. Вот, а потом они в самом конце начали вместе играть, и мне кажется, получилась каша. Вот, а когда вот уже закончила скрипка вместе с на длинной такой, вот там хорошо они совместились. Ну, опять же, это дело вкуса, наверное. Вот, ну, мне кажется, спорное такое сочетание. Но, тем не менее, трек удался, классно. Мишань, загрузи на сайт, забираю в ротацию. Вот, пускай крутится, пусть люди слушают. Собственно, молодец. Так, Антоха вот пишет, живая рыба хороша. Про лаповые пишет, что я сам сказал, лаповые песни — это легкие, добрые, красивые. Ну, как бы, да, легкие, добрые, красивые, но чтобы их лаповыми называли, я первый раз такое слышу. Вот, лаповые — это от слова чего? Лапки? У меня лапки? Или от слова ляпота? От чего ты толкался, когда придумал такое определение? Вообще у нас тут на неформатке очень часто появляются новые слова и уходят в народ, и в обиходе крутятся. Вот, посему. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа Метаноя. Я знаю, что они у нас были. Я вот название это запомнил. Метаноя. Но что они поют, хоть убей, не помню. Ребят, не обижайтесь, ради бога. Не со зла, но просто очень много вас, музыкантов. И у меня в голове все не умещается. Вот, а срок годности уже все ближе и ближе к концу. Поэтому вполне нормально. «Музыка серых туч» называется трек. И что у них написано? Так, сингл «Метаноя» с нового 10-го по счету LP, который скоро, надеемся, увидит свет. И эта песня, как и весь новый альбом, последние сполохи довоенных времен. Основная часть студийной работы над треками происходила с октября 21 по февраль 22. Вот, собственно, от мягких кошачьих лап. Все, понял, Андрюха. Ой, Андрюха, Антоха, извини. Извини, еще и обозвал тебя, видишь? Итак, «Метаноя», «Музыка серых туч». Мне кажется, это Питер. Почему-то мне так кажется. Ну, могу я ошибаться, но не указана дислокация. Мне неоткуда подглядеть. Вот, ставим, слушаем, поехали.

Итак, другие подруги, 21, 26, 32 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Мы только что слушали группу «Метаноя», музыка «Серых туч». Ребят, мне очень понравилось, я честно скажу. Хоть я и не помню, что до этого ребята присылали, да, но вот эта песня мне прям очень понравилась. Очень так это аккуратненько все сделано, очень так... Такой нежненький индастриал. Я прям вот люблю такие вещи. И я тут за эфиром сидел, размышлял, на что есть какая-то песня. Она прям атмосфера очень похожа. У кого-то из маститых. Вот, я сейчас прям сходу, конечно, не вспомню. Вот, но могу сказать, что меня зацепило. Ребят, «Метаноя», грузите трек этот на сайт. Забираю в ротацию, пускай люди слушают. Ну, единственное, загрузите, и потом мне как-нибудь сообщите, ссылочку киньте, что вот мы загрузили. Можно переносить в ротацию. Вот. Почему надо загрузить на сайт? Потому что сейчас все у нас робот делает. Я больше руками не гружу треки, никуда не переношу. Все делает робот, он берет треки как раз, которые загружены на сайт. Поэтому сам я поставить ничего не могу в эфир, только робот. Поэтому надо обязательно туда его загрузить. Так, «Ласты Колумба». Нет, Антоха, нет, не «Ласты Колумба». «Ласты Колумба» — это немножечко другая музыка, совсем другая и по классу, и по уровню, и по настроению, и по лирике. И там же прям тексты очень глубокие у Вовки. Вот, нет, она мне напомнила именно по настроению. Знаешь, вот прям точно такой же легкий вокальчик, точно такой же легкий музончик. Прям вот у меня что-то крутится, но я не могу... Ну, это от кого-то из маститых, прям вот из мастодонтов. Ну, сейчас хоть убей, не вспомню, прям. Сходу не возьму это препятствие. Вот, ну да ладно, ничего страшного. Какая разница, на кого похоже. Главное, что классно. Мне понравилось. Ребят, грузите на сайт, забираю в ротацию. Так, едем дальше. Далее у нас Сергей Сорос. Сергей Сорос. Я надеюсь, он не родственник того самого Сороса. Вот, трек называется «Пески» и написано следующее. Альбом «Пески» — это альбом о взрослых отношениях. Это другое понимание отношений между мужчиной и женщиной. Отношений без нужной надо. Каждое произведение — это история мужской любви к женщине. Почему название «Пески»? Потому что из всего того, что мы часто закладываем в понимание отношений, это песок. Достаточно перевернуть ладонь, и лишь немногие крупицы с горсти останутся на ладони. Крупицы понимания друг друга в отношениях. Вот так вот. Поехали. Ставим, слушаем. Сергей Сорос, «Пески». Не указана дислокация опять, поэтому гадать не буду. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте. 21:35:53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. У нас нарисовался Дима Гаврилов. Пишет: деревянные стены Руси. Дим, я не понял, что это? Что это такое, деревянные стены Руси? Объясни мне, к чему была эта фраза? Вот, ну и, конечно же, привет тебе, Дмитрий. Смотрите, я вспомнил, это Сергей Сорос сейчас звучал. В какой-то из программ он у нас был, да, я сейчас вспомнил, просто когда уже вокал услышал. Я помню, я прям даже ругал его, что надо быть, как это называется,

более само более само самособойным. Блин, как я слова начал забывать, все, Рамбо. Вот, Димка, я понял, похоже на черный кофе был, деревянные стены Руси. Слушай, ну я просто не знаю черный кофе, и поэтому я не сориентировался. Это песня «Деревянные стены Руси». Я сейчас за эфиром сидел, это тун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Блин, что-то прям до такой степени навязчиво. Знаете, вот как есть такая вещь известная, да, сиртаки. Вот, оно прям, ну, само по себе понятное. Вот, и вот этот сейчас была вот эта вставочка, тоже прям очень знакомая, но не могу вспомнить, как называется. Вот, и я Сергея ругал в прошлый раз за то, что сильно похож на Лепса. Ну, там прям было сильно, сильно лепсообразно. Вот, в этот раз прям ругать даже не буду. Сергей, молодец, получилось интересно, получилось красиво. Получилось захватывающе. Единственное, вот у меня, ну, остался, как это сказать, маленький такой вопрос к сведению. Но опять же, я в наушниках слушал, а колонки у меня под столом, а мониторы мы с Колкой спалили, когда он ко мне приезжал. Вот. И поэтому, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что вокал немножечко в куплетах провалился. То есть вот он на припевах все хорошо в миксе сидит, а в куплетах прям он как-то самособойно висит прям вот в воздухе. А так здорово, интересно, конечно. И, ну, все там собрал, вот, и дудук, и что-то там еще, и все, и все, и все. Мне понравилось, интересно, интересно получится. Я тут за эфиром пытался вспомнить, кто, ну-ка давайте, специалисты, рассказывайте. Дудук, это у нас тростевый или свистковый дудка? Ну, это однозначно не мундштук, однозначно не форсунка. Вот там или трость, или свисток. Вот мне интересно, я не могу вспомнить на самом деле, как оно работает. Так, что так? Мишаня пишет, не очень согласен по поводу диалога, скрипки и демиолы. Кстати, демиолу зовут Василий Мельников. По совместительству он и звукорежиссер. Да, Василий Мельников. Вот низкий тебе поклон от Зухера. Очень, понимаешь, что сделал красиво Мишане гитареху. Это мы сейчас про живую рыбу. Это Мишаня ждал. И, понимаешь, его прорвало. Это вторая песня, которая звучала в эфире. «Живая рыба» питерская. Вот, и очень мне там прям понравилась гитарка. Слушай, ну, ты, может, и не согласен, и я, может быть, и не прав, но я же свое мнение сказал, да, я сказал, что мне песня очень понравилась. Грузи ее на неформатку, я ее запущу в ротацию. Но мне вот кажется сомнительным вот этот ход, потому что я тебе объясню свою точку зрения. Почему мне кажется это... Ну, во-первых, это два совершенно разных по настроению инструмента. Абсолютно разных. То есть они до такой степени, ну, у меня, по крайней мере, в голове несовместимы, что, ну, это вот, как я не знаю, чугунная гиря и сигарета. Вот, ну, вот, абсолютно разные вещи. И поэтому у них диалог такой вот, я, причем, заметьте, я же сказал, не вообще инструмент с инструментом, нет, а именно активная скрипка и активная гитара. Потому что они даже работают в разных частотах, понимаешь? Вот, та скрипит, и это плинкает. И когда скрип с плинкой, и они оба активно это делают, получается каша. Ну, это мне так кажется. Вот, а вот когда там уже в конце, вот, как ты написал, дабы не вносить в песню скорбь еврейского народа, а там в конце была скорбь всего еврейского народа, когда скрипка сделала так протяжно, а альдемиола Василий прохреначил на гитарке. И вот там прям красиво было. Вот, но опять же, это мое мнение. Я не претендую на то, что я бог там какой-то музыкальный, нет. Ну, мне кажется, вот такое это вот себе. Ну, уже сделал, все, молодец. Вернемся мы к Сергею Соросу. Че, мне песня понравилась. Сергей, к сожалению, сам не появился в чате. Вот, не поругаться, не поспорить с ним нет никакой возможности. Вот, поехали дальше. Музыкант
женщина с большой, понимаешь, буквы Ж. Я ее называю Митяев в юбке. Вот честно. Я первый раз, когда услышал, я говорю, это же Олег Митяев, только в юбке. Вот, Раиса Сейдшах. У нас крутится ее песня. У меня крутится его песня «Варенье». Я прям обожаю эту песню. Песня про варенье. Она у нас в ротации в постоянной уже года 2-3 болтается. Я, когда она всплывает, там я что-то работаю, я прям сижу и улыбаюсь, потому что она клевая. Так, смотрите, Димка пишет: ну, простите, но у того же крематория отлично сочетается гитара со скрипкой. Но согласен, все это вкусовщина, и у каждого раса. Дим, ну я же сейчас не говорю, что гитара, я же вот, я причем вот там 5 минут назад повторил, специально сказал, не именно гитара со скрипкой, нет, а активное соло гитарное и активное соло скрипичное вместе, когда они играют, получается шум. Вот, гитара со скрипкой отлично, у меня даже, когда скрипка появилась в группе, я многие песни перестал играть на концертах, потому что я их больше без скрипки не слушаю, потому что у меня скрипач был в Туле, но он стал денег просить за концерты, я говорю: Димка, извини, но я сам бесплатно работаю, за что я тебе буду платить? Вот. А в Москве у меня есть девочка-подружка, она вот мне периодически подыгрывает, когда я в Москве. Вот, и есть песни, которые я без скрипки даже не слышу. А там у нас и гитара, и скрипка. Да, я согласен, они сочетаются. Но когда скрипка гонит активное соло, и гитара гонит активное соло, причем такое альдемиоловское, да, оно такое полуиспанское. Ну нет там испанщины, ну ладно. Ну, чтоб вы поняли. Вот, тогда оно прямо, мне кажется, создается каша. Витя, здравствуй, здравствуй, город Пермь. Как вы там поживаете? Вот, и вернемся мы же все-таки. Раиса Сейдшах. Вот, насколько я знаю, на тот момент, когда я первый раз ее услышал у нас на неформатке и забрал песню «Варенье» в ротацию, вот, тогда Раиса, мало того, что она музыкант, вокалист, она еще преподает вокал. Но, правда, я не помню, в каком вузе. Вот, ну, то есть она прям профессионал. Давеча видел где-то ее по телевизору. Вот, и сегодня она, понимаешь, появилась у нас. Причем, я насколько помню, она же москвичка. Как она оказалась на «Бомба Питер»? Расскажите мне. Мне интересно, почему так получилось. Ладно, читаю сопроводиловку. Кто бы мог предположить, что нежная песня о неразделенной любви с русским народным мотивом, который так хорошо и приятно ложится на ухо нашего слушателя и моментально отзывается в сердце, развернется в восточной буре и закружит в эклектике. Как и в настоящем поле, в новом сингле Раисы Сайдшах есть где разгуляться фантазии натуре, искушенному слушателю. Нежные щипковые струнные получают мощную поддержку хора, сменяющиеся ритмы создают любопытную динамику, а прекрасный вокал Раисы собирает все воедино, связывая в цельное полотно лоскуты музыки из разных миров. Раис, хреновая сопроводиловка, если ты меня сейчас слушаешь, хреновая сопроводиловка, переписать срочно, больше никому ее не показывайте, потому что вот вначале бы еще хорошо, а потом начались вот эти анатомические подробности, вообще это кошмар. Вот, ладно, я прям предвкушаю, я не слышал еще песню. Раиса Сейдшах, «Поле» называется песня. Я, насколько я помню, Москва. Вот, но дислокация не указана, поэтому будем верить мне. Но, может, я и не прав. Поехали.

так, другие подруги. Ну, красота же, ё-моё. Ну, красота же. Вот, Виталик пишет, просто я честным людям верю. Знаешь, тут сказали как-то, Зухер человек пьющий, он обмануть не может. Вот, а второй хороший человек взял эту фразу и написал песню. Вот, здорово. Здорово, что вы мне все верите. Это прекрасно на самом деле. Дима Дмитриев, привет, дорогой. Пластинки у меня лежат в машине. Вот. Весь тираж, 100 пластинок. Оба альбома. Так, что там? Вернемся мы к песне, которую только что отзвучал. Вот, Раиса Сейдшах. Поле называется песня. И на меня прям так... Так это, понимаете, накатило советской эстрадой, но именно в хорошем смысле этого слова. Прям в хорошем смысле этого слова. Я прям так кайфанул. Вот, и нарисовался Вадим. Вадик наш Манцев пишет, вот, всем привет, вовремя я зашел, Раю крутят. На варенье я записывал аранжировку. Рая москвичка, но не палка. Да, я помню, что она не палка. Да, у меня почему-то в голове было тайка, но в принципе рядом. Вот. Вот я что удивился-то, она же москвичка, как ее на бомбу Питер-то занесло? Вот, вот что непонятно. Вот. Так, песня хороша, пишет Антоха. Так, что там нам? Витос пишет, красиво-то как. Красиво-то как. Пермяки пишут, нормально, не замерзли еще. Так, Димка пишет, стою в пробке в Ясенево, слушаю лучшую музыку мира. Согласен, друг. Самая лучшая музыка только на неформатном радио. Вот. Так, Антоха пишет, правда, я не понял, зачем там была вставка в восточном стиле. Песня без нее хороша. Слушай, но это называется смешение стилей. Это такой эксперимент. Но на самом деле он неплох, он же хорошо звучал. По-моему, все нормально. Потому что, ну как тебе сказать, вот если взять, да, то же самое начало. Вот в начале Рая играла чисто вокалом, да, там легонькая маримпа какая-то плинкала. Брым-брым-брым-брым. То есть она не мешала вокалу, но был задан какой-то мотив. А теперь представь туда, в эту песню, хлобысь и пихаем. Что туда можно запихать? Русская балалайку, да? Балалайку. Вот, и вот Непалка под балалайку поет русскую песню. Вот, но это же будет не то. Это же будет... И сразу все сломается. А тут прям вот все красивенько получилось. Вот, Райс, очень здорово. Очень здорово, очень классно. Мне нравится, что ты делаешь. Вот, к сожалению, почему-то ты не грузишь треки на неформатку. Вот, эту песню можешь смело загружать на неформатку. Забираю в ротацию сразу и в канал Лирика, и на основной канал тоже, конечно же. Такая красота не должна пролетать мимо слушателей. Вот, собственно, чего? Поехали дальше. Далее у нас кто? Сейчас я открою сопроводиловку. Далее у нас Boomerang Project. Пульс называется песня. И написано у ребят следующее. Закрыть глаза, направить взор внутрь себя, почувствовать пульсацию своего духа, биение, движение. С новым синглом группы Boomerang Project. Вот, ну, давайте послушаем. Так, где у меня этот бумеранг? Вот он. Все, поехали.

Итак, другие подруги, 21.58, 25 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только подключился. Вот Димка наш шлифует лед где-то в Ясенево. Шлифует в Ясенево мед, лед. Вот, и слушает неформатку. Так, пермяк наш, Витос пишет, уж больно заморочено, ничего не понятно, что звучит, хотя неплохо. Так, Антоха вот пишет, какой шикарный текст, музон зачетный. И, собственно, все. Больше комментариев нет. На сайте неформатки нет трансляции, владелец видео запретил. Что надо сделать? Слушай, я не запрещал. Я точно не запрещал. Я сейчас даже ради интереса обновлю страничку на сайте. Вот, нажму play. И вот я вижу себя. Нет, у меня все работает, Вадик. Все хорошо работает. Не знаю, что у тебя там за глюк. Что у тебя за глюк? Я только что сам увидел сам себя. И даже начал читать твой комментарий. Кстати, вот с видео задержка секунд 30, наверное. Так, что? Я потерял мысли. Я рассыпался в пух и прах. А, это была инструменталка. Бумеранг Project. Не написано, откуда ребята или человек. Пульс называлась композиция. Если вам понравилось, то вам повезло. Вот, к сожалению, бумеранг у нас в чате не появился и не написал, где его искать. Поэтому поехали дальше. Так, далее у нас чего? Далее у нас группа рыбы. Вот, написано следующее. Океан с холодным течением из звуков электронной музыки и с теплыми водами романтики, чувств и взаимоотношений, создаваемых текстами и звучанием живых инструментов. Твою мать, кто вам писал? Сопроводил. Нельзя так делить предложение. Диджеям читать сложно. Закрой глаза, задержи дыхание и погрузись в мир своей мечты, в глубину океана эмоций. Вот. Перехожу по ссылке на YouTube и там вижу. Слушай, ну я не знаю, я смотрю на сайте. Я на сайте смотрю, как бы у меня все нормально. Может, у тебя VPN какой-нибудь? Может, у тебя какой-нибудь VPN включен? Я не знаю. Может, твой этот... провайдер блочит неформатное радио. Хрен его знает, все может быть. Я тут давеча поругался с Ростелекомом очень сильно. С говнолинком. Я их как называл говнолинк, так они говнолинком и остались. Вот, они могут блочить, а эти твари, ой, те еще. Вот, ладно. Итак, рыбы. Группа «Колыбельная» называется песня. Откуда, ребята, не знаю. Давайте слушать и составлять для себя впечатление. Поехали.

Итак, друзья, 22:06:15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучали рыбы. Вот, и я сидел, слушал, думаю, наверное, спорное сведение. Одел наушники, ну, у меня наушники хорошие, мониторные. Вот, понял, да, так задумано. Понял, так задумано. В принципе, красиво, но очень уж длинно. Вот, а в связи с тем, что трек 4.41, то он получается настолько монотонный и занудный, что когда таймер подходил к 4 минутам, мне казалось, что он уже минут 6 длится. Ребят, я вам советую сделать радиоверсию, вот какую-то кастрированную, ну или в эту версию добавить какой-то движухи, потому что, ну реально, 4.40 очень тяжело слушать, и на какое-то там радио в постоянную ротацию вас вряд ли кто-то возьмет, потому что этот трек, он, как сказать, он половину слушателей заставит переключиться на другую волну, а это же никому не надо. Поэтому, если вы хотите эту песню куда-то продвигать, я вам советую сделать радиоверсию коротенькую. Вот, минутки на две. Потому что она красивая, она интересная, но, блин, вот ее смело можно кастрировать. Там много ненужного. И тогда будет больше шансов, что она попадет куда-то там на другую радиостанцию. Вот. Так, что нам пишет народ? Сегодня рыбный день. Да, вроде не четверг, а день рыбный. Не знаю, с чем это связано. Так, Антоха пишет, вот эту песню можно назвать лаповой. Лаповая песня. Так, Витос наш пермяк пишет, как-то мимо прошла песня, даже не залетела в ухо. Даже в ухо не залетела. Виталик пишет, та же хрень, здесь видео нет. Ребят, ну я не знаю, как здесь видео нет. Ну, должно быть видео. Ну, у меня оно есть. Я его открываю, но у меня... Я сейчас ради эксперимента попробую открыть в другом браузере. Сейчас посмотрим. Ну, в каком открыть браузере? Ну, давайте вот в интернет-эксплорере откроем. Сейчас. Мне прям стало жутко интересно. Как так? Нету. Видео. Так, Enter. Развернуть страничку. Давай, перетягивайся, господи. Так. Да! Охренеть! А почему? Почему такая хрень? Ну ладно. Ну есть же кнопка посмотреть на YouTube. Ладно, я буду разбираться. Чем это связано? На самом деле я не запрещал эту трансляцию нигде. Но она почему-то запретилась. Не знаю, ладно. Закрыть все вкладки. Так, что? Мы послушали рыбы, поругали рыбы. Так, сейчас я их здесь удалю, чтобы мне не путаться. Выяснили, что народ не обманывает. А почему у меня в этом браузере показывает, в том нет? Что за хрень? Что вообще происходит? Как так? Так, Мишаня пишет, на сайте у меня тоже трансляция сегодня не пошла. Ну, ребят, я не знаю, что с этим делать, честно. Может, это YouTube что-то глумит. Сейчас я попробую. А что я попробую? Я ничего не попробую, пока трансляция не закончится. Может, YouTube что-то глумится. Над русским населением такое может быть вполне. Не буду утверждать, но такое может быть. Ладно. Что там у нас дальше? Далее у нас группа Эфа. Эфа. Песня называется «Снеговик». И написано следующее. Возможность творчески реализовываться в разных жанрах и в разных звучаниях. Об этом говорит нам отсутствие названия коллектива на обложке сингла группы. На этот раз Эфа представлена не в привычном гитарном саунде, а в струнном, что делает прослушивание еще более привлекательным. Я вообще ни хрена не понял из этой сопроводиловки. Короче, группа Эфа, трек называется «Снеговик», поехали.

Итак, друзья, 22.14 ровно на моих зеленых системных. Только что у нас звучало Эфа. Снегайк мне понравилось, ребят. Мне так понравилось, классно. Я за кадром, за эфиром сказал, но повторюсь сейчас. Мне прям очень напомнило песню Паши Кашина. Песню у него есть «Город». Что-то там та-да-да-да-да-да-да-да-да, город, там да-да-да-да-да, город, та-да-да-да-да, город. И вот это вот повторение постоянное, тын-тын-тын, прям очень напомнило. Но на самом деле классно, это я не к тому, чтобы там поругать, а наоборот, сказать, что хорошее. Блин, у меня уголек выпал из сигареты, как все не вовремя. Хорошая находка получилась. Короче, меня Снеговик порадовал. Группа Эфа, грузите трек на сайт, забираю в ротацию. Вот, так, что нам Перм пишет? Если рассматривать как экспериментальный вариант, то даже неплохо. Слушай, да мне кажется, он и без экспериментального неплохо. Вот Антоха пишет, неплохо, но не зашло. Неплохо, но не зашло. Слушай, ну я не знаю, зашло, не зашло, это как тебе сказать? Это чисто вкусовщина, а мне вот зашло. Мне прям хорошо зашло. Мне понравилась песня, честно. Я даже чуть-чуть слова послушал, хотя обычно слова не слушаю, а тут прям раз и послушал. Здорово, здорово. Эфа, грузите трек на сайт и маякните мне как-нибудь, что вы его загрузили, забираю в ротацию. Сегодня Дашка прям расстаралась. Я сегодня, смотрите, сколько треков позвал в постоянную ротацию. Вот. Ну и, собственно, все, друзья. Собственно, все. На сегодня у нас треки закончились. Увидимся, услышимся с вами завтра в программе «Миксер». Да? И а что у нас с бомбардировками? У нас теперь следующая бомбардировка, по идее, должна быть 26 числа. Вполне возможно, что бомбардировок больше не будет, но хотя, может быть, и будет. Я еще не решил. И с миксерами я еще не решил. Но завтра точно миксер будет. В следующую среду подумаем. А, нет, миксер будут еще. Еще у нас завтра миксер и в 20-го миксер. Вот, а 27-го я еще подумаю. Я еще не решил. Вот, все. Друзья, увидимся, услышимся завтра. Машу всем лапкой. Вот, радиослушатели, говорю вам, до встречи. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Оставайтесь на волнах неформатки. А на стриме я еще, конечно же, повисяю. Я сейчас, знаете, что хочу? Включить вам группу «Два хвоста» под занавес. Так, где она? Не хочу я этих оленей. Задолбали они уже, эти жопы синего оленя. Вот, «Два хвоста» достаточно... «Просто звуков» называется трек. Классная песня, мне понравилась она. Она у нас из миксера, по-моему.

Хочу помолчать, послушать. Долго искал я повод, чтобы просунуть уши. Нужны ли сердцу глаза? Тут не до прочих трюков, если смотреть нельзя.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес. Величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 1951 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими и скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. Напиши мне, мама, в Египет. Марк Бернес.

Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине, Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, ну, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссури. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.

смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: В 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой... судьбой, таких как...

0: нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны?», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина?» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
1: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

0: вернется. Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
1: Радио. Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

за полночь проходят одинокие часы. Я проснулся, в горле сухо, пить хочу, но нет воды. За окном в спокойном ритме снег кружился задним днем. Мне приснилось, что в тот вечер были мы с тобой вдвоем. Мимолетно пролетели все запачканные дни.

возвращаться в дни, потерянные мной. Я метался, ждал и клялся бесподобной той одной. Но нетронутые свечи, словно уголь без огня, я остался в зимний вечер, в поздний час не у тебя. Мимолетно пролетели

Сегодня ночью уходят волки за добычей. Начать охотиться им нужно до темна. С семьей прощаются. Таков у них обычай. Ведь неизвестно, чем...

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь,

И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: надежды!
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

знаешь, люди верят в то, что когда человек умирает, за его душой прилетает вор и уносит ее в мир иной. Иногда же случается нечто ужасное. Он вместе с душой уносится печаль, и душа не в состоянии обрести покой. Но иногда, крайне редко, ворон возвращает душу на землю и дает возможность восстановить справедливость.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системных. Сейчас мы тут с Коляновной рассядемся, располземся. А сегодня среда, сейчас у нас 21.01. И, значит, очередной миксер в эфире. Давайте расскажу для новеньких, как мы будем общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже все у нас перебрались в Discord. Вот, как попасть в наш Discord-чат, написано в эфирной теме во ВКонтакте. Есть там ссылочка. Вот, и по ней кликайте. Можете поставить себе мобильную версию, можете скачать на компьютер, можете воспользоваться браузерной версией. В любом случае, вы будете оперативно увидены, услышаны и зачтены. Сразу хочу поздороваться с теми, кто у нас во ВКонтакте уже поздоровался. Настюха, привет. Кирилл, здравствуй. Азалия, приветище. Димка Краснов, здравствуй. Артур, привет. И все. Это ВКонтакте. Это ВКонтакте, сейчас зайду в Дискорд, там уже давно все квакает, вот, и, собственно, я так подозреваю, найти кого-то сейчас, давайте я просто со всеми поздороваюсь оптом. Вот Бажена пишет, я тут же разгоню руками, слушать твои бы слова, да богу, уши, потому что у нас прям огромная туча.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну вот, собственно, то, о чем я говорил, то и произошло. То есть давайте договоримся так, ребят, если еще раз нас вырубит, если нас еще раз вырубит, значит, переносим эфир на следующую среду. Это я на всякий случай, просто если нас оборвет в очередной раз, мы просто больше не будем переподключаться. Смысл нам насиловать технику и вообще, и вообще. Вот, поэтому не обижайтесь. Если что, предупреждаю всех заранее. Если нас еще раз вырубит, мы просто больше не появимся сегодня в эфире. Значит, ждите другого диджея в эфире, который обычно после нас. Вот, ну или Родик может занять мою нишу, если пожелает. Вот, итак, друзья, что про. Так, сейчас мне надо опять все заново открывать. Всю хрень. Всю дрень. Вот, Боженко, видишь, что у тебя не получилось, ты сглазила. Ты просто взяла и сглазила. Тучи ты руками не развела. Хотя это было бы сейчас в данный момент очень даже полезно. Так, ладушки. Ладушки. Так, что там у нас? Да давайте я не буду сейчас ни с кем здороваться, чтобы просто не терять время, если вдруг чего, да? Давайте мы просто сейчас сразу же объявим победителей. Во-первых, Женек, друг мой, Евгений Чалов, который у меня есть к тебе предложение. У меня есть к тебе предложение. А давай мы это оформим, знаешь, с какой формулировкой? Очень сырой трек. Очень сырой трек. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Не хочу никого позорить, обижать и прочее. Вот. Но по косвенным признакам мне хочется назвать это формулировкой такой. За недостаточно хорошо проделанную работу с треком давайте мы этот трек с голосования уберем. В итоге победители у нас прошлой программы группа Либерпатер. Но это не все. В ништяки забираем Интроверсию, Юлта и Вазелин. Вот, 4 победителя у нас будут в прошлой программе. Сейчас нон-стопом по чуть-чуть, всех по чуть-чуть проиграем. Вот, и, собственно, начнем дальше программу. С понедельника все эти 4 трека звучат в треках недели. Ну и, собственно, попадают в постоянную ротацию. Вот, поехали, по-быстрому прогоним победителей и начнем, собственно, саму программу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А, итак, друзья, 21.18 на наших зеленых системных. Был у нас обрыв, ибо тут гроза, ибо тут все скачет. Я вижу кучу недовольного народу. Ребят, давайте мы не будем полемизировать на эту тему. Женек, если я не прав, я, честное слово, я перед тобой готов извиниться. Мне кажется, что игра была не очень спортивная. Вот, поэтому, давайте пусть это останется на моей совести. Если я козел, значит, мне аукнется в любом случае. Пока я считаю, что я прав. Вот, не нашел я ни одного репоста, ничего не нашел. Люди приходили просто на голосовалку из ниоткуда. Просто сильно, скажем так, вдаваться в подробности не буду, но есть такая превентивная мера, как проверить, откуда люди заходят голосовать. Так вот, люди заходили откуда угодно. Только не оттуда, откуда обычно зовут. Вот, ладно. Это как бы на тему моей злобности. Моей злобности пусть я буду говном. Пускай. Вот, итак, 4 группы. 4 группы забрал в ротацию. Либерпатер, Интроверсия, Юлте и Вазелин. И начнем, собственно, программу. А только теперь вот мне, надо все это дело восстановить. Сейчас, ребятушки, я... Да, Колян, ты пока поздороваешься, что ли, со всеми там, я не знаю, как это... Что-нибудь всем скажешь, а я пока открою все треки участники.
3: Всем привет. У нас гроза. Ветер дует.
2: Дует.
3: Ветер... Дует.
2: Дует.
3: Колышет эти, как их зовут? Как они? Кобеля.
2: Кобеля. Кобеля колышет. Вот, все, открыл я все вкладочки. Давайте прям. Мы сегодня не будем рассусолить, потому что я боюсь, просто нас вырубит опять. Давайте прям резко начнем эфирить. Итак, первая у нас группа Alterside. Недавно прям видел во всех новостях много-много их треков. Вот, и загрузились они к нам. Я так понял, ребята записали свежак альбом. Вот, и, собственно, с этого альбома выбрал я одну песнягу. Ну, не с альбома, а, наверное, вот с пачки треков, которые загружены. «Город Питер», «Alterside», «The Horseman» называется трек. Я так понял, «Человек-лошадь», да, это такой кентавр, питерский кентавр. Вот, ставим, слушаем, ну, а вы комментируйте, поехали. «Поехали».

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 21-26 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло, Коляновна Фрекенбок. Сегодня мы тут прям под нависшей грозой в любой момент можем отрубиться. Я всех предупреждаю, если мы опять отрубимся, а мы уже сегодня отваливались один раз, а то больше мы подключаться не будем, значит, переложим эфир на следующую среду. Но пока тфу-тфу-тфу, вроде бы не вырубает нас. А итак, только что отзвучали Alterside, The Horseman. Сейчас я прям сразу гляжу, обновлю ВКонтактик. Там все-таки иной раз и пишут. А пока звучал трек, я тут подобавлялся к людям, к друге. Так. Жирно. Вот Боженко написала жирно. И все. А, вот Женек пишет неплохо. Возвращаюсь я все-таки в Дискорд, потому что все у нас туточки. Туточки. Итак, начинаю зачитывать. Вообще публика, я смотрю, разделилась резко на две категории. Одним нравится, одним категорически не нравится. А итак. Итак, Боженко пишет Рамштайн. Так. Ева говорит, да, точно. Точно, Рамы. Кстати, вот что-то все так восхищаются новым альбомом Рамштайнов. Ну, альбом я, конечно, не слушал. Одну песнягу я так, сидя и читая подробную литературу с утра в отдельном кабинете, послухал. Что-то как-то мне оно не вперло. Не знаю, может, я старею. Так, Азалия пишет, женский вокал под Иванэнсис. Я не знаю, кто такие Иванэнсис. Так, Кирюха пишет, Найтвиш. Так, Димка наш, хабаровский друг, я не понимаю слов, не мое. Так, Славик написал, не нравится такая музыка, не нравится женский вокал, не нравится мужской бэк, лично мое мнение. Славик, а что тебе сегодня вообще нравится? Так, что там? Космос пишет, на любителя, но тоже не мое. Так, Алекс Гуд пишет, что-то мужской вокал не очень, а женский норм. Женский норм. Короче, все что-то прям разделились по вокалам. Так, Дани Лобстер пишет, неплохо, только непонятен вокал мужской. Слушайте, ну я так понял, он там, мужской вокал, он чисто как инструмент в аранжировке. Он для того, чтобы рычать. И в принципе он рычал. Так, Антоха пишет, весьма, но хотелось бы все-таки на русском. Еве неразборчиво. Кирюха пишет, на русском бы, а так норм. Витос вот написал, все в лучших традициях данного направления. Привет тебе, Витек. Так, Родик пишет, хорошо поют, особенно на специальных языках удалось. Но я выбираю барабанщика. Мощная работа, есть чувство погружения в материал, особенно на 01-24 вдохновляет. Вот. Так, Ева считает, что барабанщик там мертвый. Вот, прям дословно пишу. Считаю, барабанщик не живой. Слышно же. Значит, мертвый. Ну, Ева, мертвые так не играют. Так, Андрюха, здравствуй, дружище. Пишет, не понимаю я слов, но мое. Хорошо, что я не знаю иностранных языков. Без них слушать зарубежную музыку куда приятнее. Я с тобой соглашусь. После того, как я перевел Offspring и Nirvana, я больше не слушаю эти группы, а раньше очень любил их послухивать. Так, Ванек пишет, мне зашло, хотя я и не очень жалую англоязычные группы. Так, Алекс Гуд пишет, под стиль как раз все подходит, но хотелось бы ор мужика посильнее. Но это ему надо как минимум в пятку воткнуть раскаленный гвоздь. Ты знаешь, он верещать будет, я думаю, прям круче, чем вокалист группы Ария. Забыл, как его зовут, господи. Как Валера. Валера, да. Так, Настюха пишет качественно, хорошо. Натаха, привет тебе. Пишет, нет слов, потому что не мое. Ленка Точилка, здравствуй. Не так я вас любил, как вы стонали. У меня все. Во как. Во как. Так, что там еще? Янчик, привет тебе. Пишет, всем привет, хоть и только зашла, но интересно. Мне нравится, хотя под настроение. Вадим написал, класс. Стрела Морфея пишет, трек атмосферный с прицелом на запад. Но так как язык буржуйский и сведен неразборчиво, то это мешает восприятию для нас. Обычно хоть пара английских слов можно разобрать. Так. Дядя Ви, Uncle V, пишет, драматично, но все хорошо сыграно. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? В принципе, все. В принципе, все. Ева считает меня за барана. Видимо, видимо, я произвожу впечатление не очень далекого человека. Вот, ну, сейчас многие фанаты Женька Чалова, они сейчас считают, что я тоже недалекий человек. Пускай, можете меня, как это называется, сделать куклу Вуду, слать на меня эти, как они, сглазы порчи.
3: Только в очередь становитесь.
2: Сглазы порчи, вот, и как бы пускай, ничего страшного. Так, вот, Боженко предлагает название нового альбома «Ор мужика». Хороших, это, не, это песню надо сделать песню. Так, ну и, собственно, все. Антоха пишет, у Арии вокалист нынче Михаил Житников. Да это ладно, ну пусть. Ну, для меня Ария всегда будет Кипелов, потому что я не люблю такую музыку, и как бы, ну зачем? Зачем? Вот, ладно, едем дальше. Ребят, мне трек понравился, ввиду того, что я не слушаю слова, потому что мозг мой их сразу отфильтровывает на стадии прям проигрывания. Так, Николай Тихонов, привет тебе, спрашивает, где идет диалог. Вот, я еще раз расскажу, друзья, для тех, кто у нас впервые. Во-первых, во ВКонтакте, в комментариях к теме, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях, это кому удобно там. Но там неудобно, потому что ВКонтакт сделал так, что теперь надо каждый раз обновлять страничку и добираться до свежих комментариев. Вот, поэтому ссылочка на чат Дискорда прям в теме написана, в эфирной теме, там есть «Так как ВК тупит», «Настоятельно рекомендуем», тыдын, и ссылочка. Вот, и там вот все как раз меня и ругают там, и хают, и вообще очень сильно любят. Вот, ладно, едем дальше, далее у нас группа «Аграфена». Сразу скажу, прям вот любителей... Ладно, ничего не буду говорить, давайте мы просто будем ставить слушать. Город Москва, группа Аграфена, трек называется «Северный город». Я перелистал все, что было у Аграфены, ну, на тот момент, когда отбирал треки. И вот этот трек мне, наверное, более всего показался интересным. Вот он, наверное, интереснее и необычнее, чем все, что они загрузили. Так, про себя у ребят... Ничего не написано, я так понял, это слова песни. Ну, я сейчас ссылочку кину, а вы читайте. Итак, поехали, Аграфена, Москва, Северный город, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:40 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Вот, и только что у нас отзвучала группа Аграфена со своим северным городом. И народ начал шутить. Начал шутить, что весьма необычный вокал для девушки. Ребята, а почему группа называется Аграфена? Напишите, если кто-то из вас в чате присутствует. Просто даже интересно. Так, ну и начинаю читать комментарии. Боженко вот во ВКонтакте написала таинственно куплет красивый. Так, Настюха в Дискорде пишет душевно. Кирюха пишет начало отличное. Так, что там у нас? Текст зачетный. Боженко пишет, есть мелодия, это очень хорошо, и она красивая. Вот Ленка Точилка тоже спрашивает, расскажите, почему группа такое название. Ну-ка, давайте, аграфеновцы, напишите нам что-нибудь. Так, Янка пишет текст весьма. Ванек пишет чума, в плейлист бальзам на уши. Димка, наш хабаровский друг, пишет голос хороший, но для девушки больно необычный. Так, Витосу под настроение совсем неплохо. Натаха тоже вот прям ждала женский вокал, так тоже впечатляюще. Так, что там еще? Что там еще? Антохе вот не понравилось сведение, пишет, не знаю, вроде ничего, но не цепляет. Ну не цепляет, а зря, зря. Нет, на самом деле сведение меня, оно тоже немножечко так это, грязновато, ребят, честно, вот, если прям от души говорить, я когда слушал треки еще, ну, в момент, когда выбирал трек на программу, вот, обратил внимание, что грязновато сведено, и прям вот чуть мимо вас не прошел, чуть мимо вас вообще не прошел, но вот эту песнягу услышал, прям вот она меня как-то порадовала своей необычностью. Она хорошо, прям вот свеженько звучит в плане, ну, для меня свеженько, скажем так. Я не великий, конечно, специалист, но мне понравилось, но над сведением поработать, конечно, надо бы почистить. Так, вот Софья пишет, качество звука странное какое-то. Родик пишет, спокойно, красиво, слова как сказка со счастливым концом в мире безысходности. Аранжировка впечатлила, плюс, лютый плюс, хотя и не моя музыка, а вот хорошо, даже офигенно. Так, дядя В пишет, тут у ребят все в порядке, аранжировка, вокал, интонации, манера исполнения, ничего лишнего, все ровно, столько, сколько надо, ну и музыканты профи, конечно. В текст не вслушивался, но Настя вроде уже сказала. Так, Азалия пишет, песни похожи на все русские песни, где оригинальность? Слушай, ну если так подходить к вопросу, то любые песни похожи на все русские песни. И как же нам оригинальничать? Всего 7 нот, если не брать полутона. Как бы ничего нового не изобрели. Так, что там у нас? Ленка пишется, вот хочется, чтобы песня уже прям или расслабила окончательно после работы, или уж как следует взбодрила. А это хорошо, но как-то уж слишком ровно. Так, Мария пишет, какая-то скучноватая. Какая? Вот кто скучноватая, песня или Мария у нас скучноватая? Так, Стрела Морфея пишет, не смогли понять, что не так. Интересная композиция, оригинальное начало, ждали развития. По ощущениям, чуть не дотянуто в эмоциональном плане. Не хватило драматизма и нагнетания. Ты знаешь, ну это Сашка, наверное, пишет, Саня. Мне кажется, все-таки дело именно вот в этом самом чертовом сведении. Потому что на самом деле, если абстрагироваться от того, что мы слушали, и представить, как это должно звучать, то будет очень красиво. Так, Шапито и все такое пишут, приятно слушается, чем-то Кукрыниксов напоминает, будто бы на наше радио случайно попал. Ну, на наше

нашем радио не крутят хорошие песни, поэтому... Так, Вадим пишет, нам понравилась песня, класс. Ева пишет, песня ничего, слова точнее, а вот сведение оставляет желать лучше. Вот видите, ребят, все ругают ваше сведение. Так, вот просят сбросить ссылку на группу во ВКонтакте, если Аграфена у нас в чате. Где у нас Аграфена? Где? Так, Алекс Гуд пишет, песня по себе норм, середнячок, но какой-то изюминки не было в песне. Ну и, собственно, все. Все. Шутка про наше радио зачетно. Да это не шутка, это правда жизни. Божен, знаешь, как долго они воровали у нас музыкантов. Ой. Так, ладушки, едем дальше. Сейчас я на всякий случай еще ВКонтакте. А, кстати, я WhatsApp забыл запустить. Давайте я его запущу. Может, туда как раз аграфеновцы пишут, а я ни сном, ни духом, ни ухом, ни рылом. Так, сейчас он у меня прогрузится. WhatsApp, WhatsAppище. WhatsApp, WhatsAppище. Так, Настюха что-то мне звонила. Настюха, что ты мне звонил? Ладно, потом после эфира послушаю твою мисагу. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас девочка, которая прям недавно у нас появилась, но стрельнула. Стрельнула. Вот, Бажена. Бажена, город Москва, насколько я помню, да. Вот, город Москва, трек называется «Я запуталась». Запуталась Ауся, я Ауся запуталась, только ни хрена она про себя почему-то не пишет. Ну, что так сложно прям в начале трека что-нибудь написать, там, «Я такая-то, такая-то». Люблю мороженое, не люблю мужиков. И все, вот. И я бы зачитал, и было бы здорово. А все. Все, Боженка, кидай ссылки на свои группы, какие-то эти вот, что там, ВКонтакте, встречи, сайты. Кстати, я музыкантов всех обычно предупреждаю, сегодня что-то забыл. Если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем. Только если вы пишете в Discord, обязательно дублируйте во ВКонтакт. Хоть там народу нет, но туда потом все равно все заходят поглядеть, что было. И вот увидят вашу ссылочку и перейдут, и посмотрят. Вот, итак, Бажена, я запуталась, Москва, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:50 на наших зеленых системах. Так, Боженко, ты пока прикури, прикури чайку, попей. Я к чему? Я вернусь к графене. Смотрите, просто за счет того, что контакт нынче тупорылый, блин, я вот обновил и увидел, что ответили же нам про графену. Вот, почему именно графена? Потому что название сразу же вызывает ассоциацию с русским фольклором, но здесь необходимо прояснить, что происхождение вышеупомянутого взято из легенды. Образ героини идеально отражает законченную концепцию национально-исторических ценностей. А в итоге решено было оставить название после выхода в свет самой песни «Аграфена». В общем говоря, о формате наше творчество интересно прежде всего интеллектуалам и профессиональным музыкантам, ценящим неординарность текстов и сложные музыкальные элементы. Вот, что написал нам Калюня. Вот, Калюнь, я зачитал, добавился к тебе в френды, вступил в «Аграфену». Вот, собственно, извини, что с запозданием. Ну, такой вот у нас тупорылый контакт. Я поэтому всем и говорю, пишите в Дискорд. Пишите в Дискорд, тут все оно моментально появляется. Вот, ну и вернемся уже, наконец, к Боженке. К Боженке, вот. Прям вот с первых, понимаешь, аккордов, с первых хрипов баса зашла в меня песня. Молодец, молодец. Вот, ну и давайте прям сразу читать комментарии. Боженко пишет, что она очень скромная. Так, Антоха пишет неплохо. Кирюха написал, ой, как хорошо. Родик пишет, а вот офигенно, мой новый The Prodigy сразу в телефон, ибо кайфовая. Димка пишет, не мое, но классно. Так, что там себе... Витос пишет, вот, отлично, зажигательная песня. Настюха написала, парни, музыка, наркотики. Круто. Парни, музыка, наркотики. Ну, наверное. Космос пишет, позитивненько. Однако, Натаха написала, классно. Классно, вот. Натаха, ты прочухала бас там какой интересный? Вот, понятно, что... синтетика. Ну вот как иной раз хочется так побасить живьем. Вот прям классно звучит. Так, Стрела Морфея пишет, хорошая композиция, плотный звук, приятный вокал, драйвово. Они сегодня не бухают, я понял. Так, Вадимка написал, класс, Божена. Диме Лазееву, гитаристу, привет передавай. Слушали выступление живьем в клубе. Так, Славику понравилось в песне только соло. И все. Ванек пишет, держит марку, что не трек, то открытие. От меня плюсик. Дядюшка Ви написал очень выразительно. Опять отличная аранжировка и отличная сыгранность группы музыкантов. А вокал продолжает все движение. Отлично звучит. Браво. Браво. Так, что там еще у нас? Настюха вот написала, огонь есть, это главное. Антоха пишет, мне в целом понравилось, но в припеве такое ощущение, что вокал проваливается. Там в припеве даже Коляновна свои 5 копеек ставила, говорит, в припеве вообще ни хрена не разобрать. Каша, каша. Есть такого малеха, но мы на эту тему я Боженку ругал в прошлом миксере. В прошлом миксере с ее участием, вот так вот. Так, Маха пишет, голос слабоват, а качество звука и сведения хорошее. Голос слабоват? Слабоват голос. Слушай, я все понял. Это заговор. Так, Юрок, привет тебе, дружище, пишет, всем салют. Так, ну и, собственно, все, больше комментариев нет. Боженко, молодец. Вот я как бы поглядываю за тобой в ленте ВКонтакта и на 60, на 40% мне все нравится. Так, Артур пишет, я на студии слушаю, все круто. Все круто. Это я уже во ВКонтакт перебрался. Так, ну и, собственно, все. Ленка, привет. Ленка, тебе привет. Коляновна, тебе привет. Я так понял. Не знаю, не знаю. Сейчас пойду ревновать начну. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас как раз вот те, кого ждут. Те, кого ждут с самого начала эфирного чата. И дай боже мне все это правильно прочитать. In no end. Вне конце. Вне конце, не в конце. А что за название такое? In no end. Firefly называется трек. Город Казань. Из Казани давненько у нас никого не было. Судя по тексту, который вписан в трек у нас на сайте, песня будет не по-русски. Вот. Всех, кого напрягает албанские языки, можете, в принципе, немножечко убавить звук. И ждите три зеленых свистка, как песня кончится, я вам свистну. Вот, собственно, ставим, слушаем. In No End, Firefly, город Казань. Поехали, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:00 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Абсолютное зло Коляновна Фрекенбок шатается, как медведь-шатун, по территории нашего заповедника неформатного радио. И как бы угрожает. Угрожает. Ходит, угрожает мне. Вот, ладно. Только что отзвучали In No End, город Казань, Firefly назывался трек. И вот тут я смотрю, многие отмечают такую хрень, как акцент. Такую хрень, как акцент. Вообще, на самом деле, ребят, я очень чутко всегда слышу, когда поет не носитель языка. Вот, и вот честно скажу, в этой песне я этого не услышал, но это ни о чем не говорит. Я вообще по-албански не бум-бум. Я читаю это с трудом, вот, но мне было не слышно акцент. Это если возвращаться к акценту. А в основном все очень даже красиво сделано, мне понравилось. Давайте я начну прям читать комментарии. Начну читать комментарии. Космос вот написал, опять не русское что-то. Алекс Гуд пишет, вот где качество. Витос написал, очень эпично, очень эпично. Антоха пишет, неплохо. Так, Женек. Женек написал, мой любимый жанр, let me speak from my heart. Speak, speak. Так, оргазмы, оргазмы. Множественные у нас прям в эфире. Ева кончила. Мы тебя поздравляем. Мы тебя поздравляем. Наконец-то это произошло.
3: Возьми цибарку, закури.
2: Покури, посиди, да, теперь можно. Можно выдохнуть, покурить. Так, Слайк пишет, мне нравится и по звучанию, и по вокалам, и английский неплохо. Мне все понятно и разборчиво. Молодцы казанцы, мои земляки, кстати. Я в Казани родился. Так, Ленка пишет, неплохо. Димас пишет, совсем не мое, пойду-ка я чай ставить, сходи, когда ты уже его наливаешь, я так подозреваю. Так, Маха пишет, качество действительно огонь. Азалия пишет, не ожидал услышать так скоро, но ребята реально постарались. Сводились, кстати, не в России, насколько я знаю. Но как бы слышно, что очень хорошо. Вот слышно, что звук прям вылизан. Идеально, молодцы. Так, Родик. Родик пишет, что-то Евровидением пахнуло в хорошем смысле. Качественно и достойно, пора курить. Тоже кончил, походу. Иди там вместе с Евой перекури. Так, Янчик пишет, класс, очень нравится. Габриэль нарисовался, пишет, супер. Они же не русские вроде и сводятся в Европе. Вот. Ну, нет, вот пишут, русские, но живут в Казани. А что, Казань не Россия теперь уже? Нет? Нет, никак. Татарстан вышел из состава Российской Федерации. Так, Стрела Морфея пишет, все отлично, но акцент. Предложили бы то же самое, но на русском. Но на русском. Ну вот я, кстати, всегда удивляюсь, почему... Нет, я как бы понимаю, почему, потому что на английском... Английский язык легко положить на любую музыку. Там можно петь любое слово, любой звук можно петь. Как бы на смысл не влияет. По-русски в этом плане сложнее гораздо, потому что текст у нас, что попало, не попоешь. В этом плане я понимаю, почему люди поют на английском. Но ведь в принципе, я вот просто уверен, что у ребят... Хватило возможности, чтобы записаться и свестись в Европе. Ну вот и хватило бы возможности, чтобы текст сделать прям вот ходячий бы. Но русский. И было бы здорово, ребят. Нет, я ничего против не говорю, просто вот рассуждаю. Просто рассуждаю. Так, Ванек пишет. Серьезная заявка. Один минус. Слышно, как тяжело дается вокалисту албанский. Албанский, он, сука, тяжелый. Так, Вадим пишет, молодцы, хорошая работа. Так, кто тут у нас нарисовался? Дани Лобстер. А ты прям вот реально с клешнями, Дани? Дани с клешнями. Пишет новая песня «Огонь», у них же еще клип. Вышел только вот, ну, как бы, сходите, поглядите. Вот Ева кинула нам ссылочку на ВКонтакт. Что там еще? Все. А, нет же, вот же, вот, дядюшка Ви отписался. Отличные ребята, с вокальными партиями все очень хорошо, прям мало кто так умеет. Аранжировка класс, без премудростей, но все в тему. Молодцы. Ленка Точилка, смотрите, сколько нацарапал. Смотрите, прям вот старалась, явно с работы пришла. Пишет, приятное звучание, вокал красивый, даже к языку особо претензий нет. Хорошая песня, сделана прям четко, как доктор прописал для этого жанра. Браво! С таким материалом смелым надо в Европу. В Финляндии, например, очень любят такое. Аудитории много, рекомендую. Пришлите ссылку на группу во ВКонтакте. Слушай, в Финляндии любят вообще всякое. Насколько я помню, у нас был эфир с группой «Фильм». Даже они ездили в Финляндию и собирали полные залы. Финны вообще любят ходить на концерты, потому что то ли у них холодно, то ли когда они слышат песни на финском, там «Уккала-пуккала», «Йоккала-мокала», и им становится смешно, они не понимают песен на своем языке, и они с радостью ходят на любые другие группы. Так, Софья пишет, акцент есть, конечно, но голос сильный и чистый, скрипачка слышит хорошо. Скрипачка, я тебя поздравляю. Так, что там, что там? Вот, Шапито пишет, что вы наехали. Может, это Гоголь Борделла от Метола. Акцент, конечно, рязанский, а в остальном весьма себе. Весьма себе. Так, акцент акцентом, но трек крутой, качественно сведено, отлично. Все, в принципе, всем понравилось. Все, я не буду дальше читать, потому что оно прям вот безостановочно идет. Идет лента комментариев. Едем дальше. Едем дальше. И дальше у нас группа Numbat. Вот честно хотел выяснить, как вы к нам попали. То ли вы к нам пришли из бомбардировки и потом были у нас в миксерах, то ли вы сразу попали в миксер, а я почему-то решил, что вы из бомбардировки. Короче, я сомневался, потом плюнул, думаю, а вот какая разница, откуда? Ну, пришли и пришли. Недавно совсем группа появилась у нас в нашей жизни, скажем так, в неформатной. Вполне себе порадовали, и решил я вот взять их еще одну песнягу. Город Свердловск, группа Numbat, трек называется «Тишина». Поехали, ставим, слушаем. Про себя они ни хрена не написали. Опять же. Вот, поэтому ставим, слушаем. Настюха видел в чате. Значит, сейчас она накидает ссылочек на ВКонтакт и прочие ближайшие мероприятия. Итак, поехали. Numbat, Свердловск, «Тишина». Слухаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:14 на наших зеленых системных. И только что отзвучали Намбату со своей тишиной. Натаха вот задает вопрос, где-то я уже слышал эти слова. Где-то уже эти слова слышала. Вот, на что ей популярно объяснили. Мы, говорит, эту песню всегда поем в финале. А что, вы вообще не меняете порядок песен? У меня даже раньше была песня на финал, а потом я перестал ее петь. Вот, ладно. Итак, что, давайте обновлю, во-первых, ВКонтактик. Погляжу, что там появилось или нет. Потому что он тупит, его каждый раз надо обновлять. Так, Бажан вот пишет, сильный бархатный голос. Сильный, сильный. Я что, прочитал синий? Нет, сильный, сильный бархатный голос. Так, возвращаюсь в Дискорд. Фанатики, у нас тут фанатики зашли. Зашли фанатики. Ребят, все группы играют в миксере по одной песне. Вот. Если ИНН себя покажет, то где-нибудь, когда-нибудь обязательно возьмем еще что-нибудь. Но пусть, главное, загрузят. Потому что я, насколько помню, у них всего одна песня загружена была. Так, Слайк вот жалуется, говорит, нас робот не отбирает. Слайк, ты знаешь, я без робота сам недавно замахнулся прям рукой на ваш трек. Потом думаю, нет, пусть еще полежит. Я так придумал концепцию другой программы. Ну, не программы, другого выпуска этой программы. Вот туда как раз оно попадет. Скоро-скоро. Или через раз, или через следующий раз. Вот как-то так. Так, что там? Вот, Шапито пишет, вступление уже кайфовое. Родик написал, еще наворую, красота, даже вдохновили. Но не буду толкаться буквами. Антоха пишет, неплохо. Слайку по песне, конечно же, хорошо. Бажанка пишет, гитара вкусная. Так, далее. Далее. Витос пишет, ничего не скажешь, отличная песня, зачет. Так. Азалия пишет, здрасте, нашли что поставить уж после таких воодушевляющих треков. Прям после таких воодушевляющих. Ну, надо скромнее быть, надо быть скромнее. Все музыканты хороши, у каждого есть миллион своих поклонников. Так, Ванек пишет, офигенно, давненько нога не дергалась. Она никогда не подводит, чует крутой музон. Чует. Чует Ванька поездку в Тулу, чует. Задрыгается тут нога, я чувствую, у нас с тобой глаз дергаться начнет. Так, Димка написал, вот лучшая музыка тишина, лучший текст храп. Для меня скучновато, я чай пью и спать. Давай, Димас, спокойного тебе утра. У тебя сейчас как раз 29 часов 17 минут. В принципе, через час уже на работу. Так, Янка написал, молодцы, офигенно. Так, что там еще? Кирюха пишет, добрая музыка. Так, не задело космоса. И так, я просто листаю, тут половина уже зачитана, половина не туда. Так, что-то у нас фанатики тут между собой, тын-тын-тын-тын-тын, я прям из-за этого флуда не могу найти. Вот, Стрела Морфея написали, бодро, но нам не зашло, объяснить не можем, технически все грамотно и хорошо, а вот не зашло, может, слишком попсово для нас, не знаем. Так, что там еще у нас? Вот. Данил Лобстер пишет, что то, сейчас играет Old School в хорошем смысле. Для фона. Так, и вот, понравилась нам тишина, пишет Вадимка. Хорошо звучит тишина, пишет Точилка. Чем-то напомнили кавер группы в хорошем смысле. Не знаю, чем. Какой кавер? По-моему, самодостаточно вполне себе. Так, ну и все. Так, что вот, Шапито написали круто, я прям благостный сегодня, наверное, коньяк тому виной. Но треки весьма приятные. Нынче, ты знаешь, я думал, мне коньяк доставать или не доставать, решил не доставать. Так, что там у нас еще? Все, вот Софья написала, голос хороший, у только что игравших вроде чем-то на мельницу похож. Сплюнь, Софочка, нафиг эту Хилавису, устал я от нее. Так, ну и все, собственно. Собственно, все. Лангустины приехали или все еще в дороге, Юрка спрашивает. Ты знаешь, Вадим зажрал. Он их, видимо, сожрал в пути. Нет, лангустины не приехали. Мы их будем с Коляновной сами добывать. Причем, я так подозреваю, мы будем добывать лангустинов вон в Оке-реке. У нас тут такие лангустины хорошие, черные, прям плавают. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа F-Band, город Егорьевск. Трек называется «Фонтаны». «Фонтаны» про себя написано следующее. F-Band образовались в 2013 году в городе Егорьевск. За 6 лет выступали с такими группами, как «Порнофильмы», «Ёрш», «Good Times» и т.д. Вот, звучали на вражеской радиостанции с треком «Привет». И трек «Фонтаны» с нового альбома под названием «Около панк-рока». Это все одним словом. Хэштег «Около панк-рока». Итак, ставим, слушаем. О, господи, извините. Егорьевск, F-Band, «Фонтаны», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет, кто к нам только что подключился. Только что у нас отзвучали F-Band. И вижу я, народ встрепенулся. Так, стрела... Ладно, сейчас давайте начнем с самого начала. Вот Кирюха пишет, начало Green Day. Так, Женек пишет, зато слышно, что басист медиатором играет. У меня кузенька играл 5-рублевой монетой на басу. Там медиатор не канает. Так, Бажанг пишет, звук молодости, беззаботности. Припев огонь, пишет Алекс Гуд. Так, Космос, вот все у него страдания, пишет. Скучно тут у вас, пошел я водку пить. Не прав ты, Зухер, по отношению. Завалил парня. Не валил я парня. Пусть это останется на моей совести, если все считают, что я не прав. Так, Слайк пишет, как-то вокал не так слушается, как хотелось бы относительно музыки. Дефект сведения, что ли, а так неплохо. Так, Антоха пишет, вот неплохо, но как-то мимо сознания. Маха написала тоже на что-то похоже, будто не оригинал, но достаточно бодренько. Так, Стрела Морфея пишут бодро, но есть вопросы к сведению. Энергетика хороша, гитарки давят голос, получается невнятное ощущение легкой неточности. Может и показалось, конечно. Родик вот написал, мощно поют, а вот не в мой дом. Ладно. Так, Ванька пишет, как-то я, говорит, растерялся. Вроде сделано все качественно, но что-то ухо царапает. Ребят, я вам скажу, что ухо царапает сведено. Сведено плохо. Очень шумная запись получилась. Очень много присвистов, призвуков, каши. Есть... Это сейчас я от себя ругаюсь. Ребят, вот сейчас, если нас слушают F-Band, сами F-Band. Вот, в некоторых местах, ребят, там прям у вас аранжировочный провал, когда вот это там оу-оу-оу, вот в припеве или в проигрыше, я уж не помню. И там у вас есть место, когда прям бац и пиздец, так пусто в песне, вот просто пустота. Если в пластике не отпечатали, вот советую прям поработать над этими местами, потому что они как бы... Ну и сведения, конечно, очень грязи много. Вот я не знаю, как это вот обозвать умным словом, да, чтобы всем сразу стало понятно, но вот как-то вот прям на уровне... Вот как комар. Вот ты ночью, сука, лежишь, и он прям... падла, и вот понимаешь, что ты его ненавидишь. И вот здесь вроде так все технично, грамотно, вроде все, но вот что-то вот присутствует такое, какой-то звук, который убивает песню. Я не говорю, что песня плохая, не говорю, что ребята плохие. Я вот сейчас именно рассказываю свои ощущения. Так, Витос пишет, жизнерадостно и забойно. Хорошая песня. Вадиму сегодня все песни нравятся. Вадим, я тебя поздравляю. Поздравляю. А я вот до коньяка не добрался сегодня. Так, Натаха пишет, Блинк напомнила. Надеюсь, клип Голиком тоже есть. Ну вот, ребятам, как это называется? Мотивация. Сделайте голый клип. Так, просят вот Слайк почти выигравшую песню Чалова поставить в конце программы в качестве бонуса. Блин, ну что ж вы... Ну поставлю вам, я ее прям под занавес поставлю. Пусть пойду на поводу у слушателей, но свое отношение не поменяю. Так, дядюшка Ви пишет, чувствуется хороший запал у ребят, и все-таки они цепляют. Молодцы, они цепляют. Они прям работают, слышу. Ну, у меня вот все претензии только к звука... Как это называется? К звука по... нет, не поглощение, не извлечение. Вот кто сводил? Вот к звукосведению. К звукосведению у меня вопросы есть. Так, панк не меняется, русский пишет. Вот, ты знаешь, меняется. Меняется панк. И я человек, который не слушает панк совсем. Местами даже иной раз и радуюсь. И есть прям хорошие коллективы, которые я, как человек, который не очень любит панк, прям вот иной раз с удовольствием слушаю. Так что все в жизни меняется. Все приходит с опытом, все приходит с профессионализмом. Вот, ладно, едем дальше. Все, хорош. Хорош трындень. Далее у нас, вот я не знаю, я надеюсь, что все правильно сейчас прозвучит. Вот у меня написано, что группа Дзёмги, да, город Питер, прости, родная, а почему-то на треке написано «Амурные» и «Прости». Вот я надеюсь, сейчас будет звучать то, что надо, но если вдруг, то Дзёмки, сорян, как бы не во мне дело. Итак, группа Дзёмги, город Питер, прости, родная. Про себя написано следующее. Группа образовалась в 2004 году в городе Комсомольск на Амуре. Первоначальное название группы Амурный. А, вот, все, я все понял. Я все понял, все сошлось. Вот, группа была Амурная до 2013 года. Вот так вот. А теперь они Дзёмги. Они теперь Амурные Дзёмги. Итак, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22:37 на моих зеленых системных. У кого-то сейчас гораздо больше. Не спорю. Страна огромная, земной шарик просто грандиозный, и везде слушают неформатное радио практически. Вот. Итак, только что у нас отзвучали дзёмги наши дзёмги только что отзвучали со своей, прости. Вот, амурные дзёмги. Давайте сразу прям пойдем. Сейчас, во-первых, я хочу обновить страничку. Тут Боженко написала: потенциал есть, услышала мумитроллей. Мумитроллей она услышала. Ну, это как бы неудивительно. Так, где? У меня все потерялось, блин. Как только обновляешь этот гребаный ВКонтакт, сразу все куда-то. Так, показать следующий комментарий. И еще показать следующий комментарий. Кто придумал эту мерзость во ВКонтакте? Кто это придумал? Пусть у этого человека все болит и ничего не помогает. Все, ничего больше во ВКонтакте не написали. Так, возвращаюсь я в Дискорд. Так, Кирюха кинул ссылку на свою ВКонтактовскую группу. Кто еще не вступил, вступайте, кому понравилось. Так, Антоха пишет: бодренько, но вокал утопили безбожно в куплете. Безбожно. Так, Ленка Точилка написала: вот вы мне нравитесь, господа. Она отошла от работы, у нее бодряк пошел. Пошел бодряк, а мы уже программу практически завершили. Так, Бажан пишет: забойненько, сведение не удалось. Не удалось сведение. Славик написал: прикольная песня, чувствуется влияние как владивостокского рока, так и питерского. Мне нравится атмосферой и вокалом. Данила Лобстер написал, что беспощадный русский рок, вокал неприятен, а так даже ничего. Так, Родик написал: вкусные ребята, есть фишка, но в моем случае пропадает сведение. Тонут фишки. Фишки тонут. Так, потенциал есть, и лагутинские напевы слышу, без них никуда. Недоляпис, вот тут вариант есть, хоть недопереляпис, тоже вот началось, не знаю. Стрела Морфей пишет: не знаем, но почему-то Мумитроль вспомнился еще что-то. Песня интересная, динамика есть, но не наша. Так, Ванек, еще что-то. Песня интересная, динамика есть, но не наша. Так, Ванек написал: очень занятная песенка, чувствую

Походу, сегодня у тебя коньячок, я понял. Так, Янг пишет, песня неплохая, но что-то не то. Что-то не песня, но что-то не то. Вот это вот что-то, оно вечно появляется откуда-то. Что-то не то вылазит. Так, что там еще у нас с припевом? Разберись без обид. Это Кирюхи пишут. Слышу критику, спасибо всем. Кирюха, да. Короче, смотри. Какая хрень. Вот звук прям сейчас, ты только не обижайся. Звук прям говно. Он прям убил песню на корню. Честное слово. Я не придираюсь никаким вот этим. Прям вот, ты знаешь, если разбирать по полочкам, то очень много всего. Не хватает четкости, не хватает прям вот ясности звука. Короче, хреновый звук. Вот это надо исправлять на корню, прям в себе забить это как большую такую жирную галку на спине, сделать татуировку. Пока, блядь, не сведем, трек не выпустим. Пока трек не выпустим, другой писать не начнем. И только так. И потому что, когда работаешь на количество, теряется качество. И когда ты привыкаешь делать хуёво, эта привычка, она перерастает в обязательство. И ты вынужден делать дальше хуёво, потому что так привык. А фанаты твои, вот видел сейчас у нас фанатов, сколько было чувака, который, ну, в принципе, сделал нехорошо. Вот. И вот твои также привыкнут. Ты вынужден будешь говно играть. Поэтому только хорошие треки, только качественные. И пока вот не доделал, не берись за следующий. Никогда в жизни. И все у вас получится. Вот, ладушки. Ладушки, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа панк-рок Шапито. Все одним словом. Трек называется «Жму», город Люберцы. Поехали. А, вот же есть же у них про что же. Образовались они в конце 16 года. Все они из Люберец. Весь коллектив инженеры. Инженеры и коллеги по работе. Вот это вот я понимаю. Целая группа инженеров. Вот. И, собственно, ставим, слушаем, поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Родик, могу тебя... Я не знаю, ты слышал или не слышал эту песню. Я про... Родик вот восхитился, что порадовали мат в кассу, сделанный из мяса, но и жира достаточно, в хорошем смысле. Это у Шнура есть такая песенка, что-то то есть сделан из мяса. И самое плохое, что может со мной случиться, это толпа пидорасов. Вот, ладно. Итак, только что у нас озвучали люберецкие панк-рок Шапито со своим жму. Давайте сразу прям, во-первых, обновлю ВКонтактик. Пока он обновляется, буду, собственно, зачитывать начинать. Нет, чтобы зачитывать начинать, надо мотать. Опять мотать. Показать следующий комментарий. Показать следующий. Вот почему я не люблю ВКонтакте. Так, вот. Вовка написал. Приходите на презентацию дебютного альбома панк-рок Шапито уже в эту субботу. Ссылочка на встречу лежит, собственно, во ВКонтакте. Боженко улыбается музыкально. Музыкально улыбаться это надо... А научи меня как это. Я знаю до ре ми до ре до. Вот только музыкально я одно могу сказать. До ре ми до ре до. Так, Боженко написал, класс, с иронией все в порядке, сублимирует. Витос пишет, отлично, зачетная песня, звучит кайфово. Так, Ванек пишет, тут я не объективен, две руки вверх. Я пьяненький под них в клубе колбасил. Рубят круто. Так, Стрела Морфея пишут, мощное начало, гитарки хорошо звучат, текст разборчив, клип был супер, оригинальный в хороших панковских традициях. Огонь. Антоха пишет, Catch Forever. Панки рулят, что там, Женек пишет, все, спорт пошел. Так, что там? Что там, Боженко пишет, ребята кайфовые и жмут, что же еще надо, лайк вам. Далее, Точилка пишет, хулиганьте, это двигает этот мир, однозначно, без панка нет ощущений реальности, хороши ребята. Так, со словом жму, фишка, порнохаб люто лысеет, если понятно. Слушай, я... Наверное, староват уже. Как-то мимо меня пролетели все эти инсинуации. Так, мне их прошлая песня «Антон», которая звучала недавно в миксере, больше понравилась, написал Слайк. Та была веселая, а это какая-то давящая. Ну так они же жмут. Так, внимательно слушали, все слышно, хорошо, люберцы, написал Вадим. Так, что там еще? Угу, все сделано из мяса, самое страшное. Да. Вот Женек как раз сейчас Камонычу процитировал. До ми соль си ля фа ре до. Это что? До ре ми до ре до. Есть такое замечательное музыкальное послание. Мы частенько этим пользовались, особенно на концертах, когда кто-нибудь, ты знаешь, играешь там, а какой-нибудь выходит и говорит: «А сыграю сектор газа!» И прям все хором ему дорамидоредо. Так, Женек пишет, вот нормальная песня. Что там, Зухер не знаком с Лысым из Бразерс. Не знаком, честно. Так, что там еще? Ну и все. Все, больше, в принципе, комментариев нету. Собственно, что могу сказать. Друзья, завтра вечером. Да, скорее всего, вечером. Возможно, послезавтра утром появится На сайте запись сегодняшнего эфира появится голосовалка. Ссылочка будет опубликована в группе Неформатного радио во ВКонтакте, поэтому нажмите там колокольчик, чтобы получать оповещения. Мы котиков не постим, спама от нас не будет. По просьбе трудящихся завершаю сегодняшний эфир. Так. Чего вы там надо мной стебетесь? Женек надо мной ржет, блин. Ну да, туповат я, ну что сделаешь? По просьбе трудящихся ставлю песенку Женьки Чалова. Сейчас я его откопаю, где у нас в 60-м миксере. Вот, прям гоню ее в плейлист. И как бы после нее вы услышите уже или другого диджея, или автодиджея, но тихо не будет. Вот, собственно, Женька, который Чалов, ты на меня не обижайся. Вот, если ты меня переубедишь, я публично извинюсь, но вот пока у меня такой осадочек нехороший остался. Но, тем не менее, ставлю твою песню «Снайпер» в финал эфира. Поехали. А мы с вами услышимся теперь во вторник, конкретно со мной. Вот, и будет у нас очередная бомбардировка. Все, всем пока, не болейте, удачных выходных.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: «Подмосковные вечера» песню знаете? Ну а кто ее впервые спел? Так вот, после окончания школы он вообще не думал становиться певцом и актером. Он выбирал, кем стать, геологом, астрономом или врачом. А в итоге спел обо всех. И почти обо всем. Владимир Константинович Трошин его зовут. Слушаем песню про космос. «На пыльных тропинках далеких планет».

0: Родился Владимир в городе Михайловске Свердловской области 15 мая 1926 года. Он был 10-м из 11 детей в семье. В 1935 году переехали в Свердловск. Геологи, астрономы, врачи – это, конечно, хорошо. Но драм-кружок в Доме культуры «Урал-Маша» – это интереснее. Интерес перешел в прогресс. В 1942 году он поступил в Свердловске в театральное училище. В составе театральных бригад выступал в военных госпиталях Свердловска. Читал стихи и пел. Работал культмассовиком. В 43-м году в Свердловске проходил набор в школу-студию МХАТ, и из 280 претендентов выбрали всего четверых. Среди них был и Трошин. И с 1947 года по 1988 Владимир Константинович служил в МХАТе, сыграв более 80 ролей. Вот такая история. А сейчас... Ну, наверное, самая известная песня «Зеленое море тайги».
1: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь

мальчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

0: Я почему-то думаю, что весь русский рок вышел вот из таких душевных песен с простенькой музычкой и офигенными глубокими словами, падающими прямо куда-то в душу. Простота и одновременно человеческое добро – это одно из основных понятий русской и российской культуры. До последних дней Владимир Константинович выступал. Последний выход на сцену был 19 января 2008 года, посвященный 65-летию прорыва ленинградской блокады. Концерт проходил в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Причем Трошин уехал на него из больницы. Врачи категорически были против. На том концерте он исполнил «Сережку с Малой Бронной» и «Подмосковные вечера». Зал руку плескал стоя. После концерта он вернулся в больницу фактически умирать. Где и скончался? Лейкемия. Сердце остановилось 25 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу.

нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

За окном носит ветер небесную шерсть. Ты с работы сбежала без четверти шесть. Надоели тусовки, домой, да поесть. И схлопнулся вечер до комнаты, книги и чашки.

Драконы имеют могучую стать. Драконы страшны, как ядрить твою мать. Так, может быть, смог бы один напугать мальчишку бесстыжего, что не звонит и не пишет. Как-то пусто вокруг. О, где ж ты, дракон, перепончатый друг? Ноябрь улетают драконы на юг. А вдруг хоть один

звездам уносится мыльный пузырь, и в чашке заварен ядреный имбирь. Китайский фонарик насажен на штырь, ловушка расставлена, можно ждать без опаски. Но сбывается сон, и приходит мальчишка, и видно влюблен, а на твой подоконник садится дракон. И что теперь делать?

воскресить любовь. Вы просто глаза посмотрите.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

Опять плохая погода, но ты, если можешь, держись. Праздник Нового года к столу приглашает жизнь и подают закуски, салаты всем, кто на этой земле есть.

где я не бывал, куда нос свой не совал, везде найдется повод, чтобы заткнуться. А я не задрожал, я взял и убежал, так дайте мне заснуть.

На неровном темпе, в неказисто неровном темпе. Мысли спали среди развалин, думать, кажется, было поздно. За окном просыпался Таллин, жадно пьющий рассветный воздух. Жар огня подбирался ближе, мы смеялись и пили кофе. Стены окон пылали рыжим, как закат на горе Голгофе. Как закат на горе Голгофе, безмятежно шатался ветер, разгоняя пожар по дому, и скрипела в оковах петель. Дверь в одну из горящих комнат, на полу танцевали искры, извиваясь в безумном танго, пол качался, как

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть мюзики. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через авокодер. Считается, что Крафтворк – родоначальники техно. Так что ребята – это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем в 8 рук на первых синтезаторах. Слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the light.

Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не фарма.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

пророком и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра. Гудят на батом во спасение добра.

Беби приходит она в мою жизнь, мой покой, повседневность и быт на плечо заберется.

0: друзья заходят иногда. Мои друзья приходят и уходят в круговороте собственных мелодий. Мои друзья уходят навсегда.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, здравствуйте. 21.04 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, в эфире программа «Миксер». И хочу сразу же я, прям хочу сразу же я. Я же почему начал с замечательной песни «Многополосно»? Сегодня Вовка празднует свою днюху. Вот, Владимир, я желаю тебе прям вот быть всегда таким талантливым, чтобы ты не болел и чтобы у твоих близких тоже все было хорошо и замечательно. Все остальное наворуем. Вот, с днюхой тебя поздравляю. Прям вот от чистого сердца. Натаха вот пишет, что у них сегодня пионерский напиток коньяк. Все правильно. Не, я сегодня не побухиваю, потому что я в субботу еду на Revolution. Вот, и, собственно, там буду побухивать. Поэтому я, чтобы организм сильно не насиловать, сегодня под чаек. Вот, давайте все переходите к Вовке в профиль, все его поздравляйте. Все-все-все. Вот, ну а я пока тут, малеха, разгребусь. Итак, друзья, я к сегодняшнему эфиру просто забыл подготовиться. Скажу вам честно, я только с утра, когда проснулся, сел на кровать и думаю, блин, сегодня же у нас миксер. Вот, поэтому треки сегодня выбирал по принципу, кому обещал в ближайшее время и кто вот прям на связи, вот до кого могу дотянуться рукой. Поэтому выбрал эти треки и отписался во ВКонтакте, и все. И все. Сегодняшняя подготовка к эфиру была вот такая вот замечательная. Вот, ладно, давайте буду здороваться с кем еще не успел. Петруха, здравствуй. Антоха, приветище. Пашка, Цианид, здорово. Алекс со своей компанией, здравствуй. Кирюша, привет. Привет, Кирюша. Сегодня воронежских у нас много ребят будет. Вот, Витос, Пермяк, здравствуй. С Натахой уже поздоровался, с Андрюхой поздоровался, с кем еще не поздоровался. Вроде со всеми. Но если кого-то упустил, не обижайтесь. Пожалуйста, Юрка Арцизов, здравствуй. Здравствуй. Вот, ну чего, давайте ехать уже по эфиру. Итак, начнем. Первая у нас сегодня кто? Первая у нас сегодня Яночка. Наша Янка Ленка. Вот, которая долго-долго присутствовала на неформатке в качестве слушателя, и потом в один прекрасный день она раз и запела. Раз и запела. И вот, собственно, давайте-ка мы будем ее слухать. Сейчас я найду. Так, во-первых, мне надо же найти, где они у нас все попрятались-то. Так. Асфальт. Вот же она. Вот она же у нас. Город Чернигов. Город Чернигов. Яночка Нуар. Shut up называется трек. Типа заткнись. Вот, ставим, слушай, обнови альтстрим. Вот, все, правильно. Сейчас я обновлю альтернативную голосовалку и чат на стриме. Вот, а пока слушаем Ленку, которая Янка. И, собственно, комментируем. Ссылочки сейчас все брошу. Поехали.

0: только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:10 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала Яночка Нуар. Вот, кстати, где она сама-то? Где у нас Янка, Ленка, Ленка, Янка? Где у нас она? Почему я ее тут, понимаешь, не вижу? Вот, так. Смотрите, что нам тут народ пишет. Ну, во-первых, Юрка пишет: «Картавить — это моя фишка». Вот. У нас тут какой-то эфир, просто колонки постоянно картавили у Пашки. Поэтому мы решили, что у него просто из Израиля колонки. Вот. Василий, здравствуй. Здравствуй, Василий. Здравствуй, дорогой. Мы тут поздравляли Володю Ласта Колумба. У него сегодня днюха, поэтому, если вы общаетесь, давайте, идите все к нему в профиль и поздравьте его. Вот, и вернемся все-таки к треку Ленки. Так, чего тут у нас пишут? Вот, Андрюха пишет: ни разу не слышал песни в исполнении Ленки Янки. Вот, видишь, запела. Вот до чего дослушала неформатку, что запела. Так, что там... Денис вот пишет: сколько сегодня наших воронежских. Да, сегодня воронежских много, ребят. Так, что там у нас? Витос спрашивает: вокал спецом такой или это манера петь такая? Вроде песня норм, но вот немного вокал как-то смущает. Вот, слушай, ну, начнем с того, что Янка все-таки не из разряда профессионалов, да. Ну, это, скорее всего, беда сведения. Просто свели недостаточно хорошо. Скорее всего, все это делалось на коленке за бесплатно у друзей, у знакомых. Но ее нету здесь, я бы у нее спросил. Она, видите, какая хитрая, она просто не пришла на эфир. Вот, Андрюха, привет. Спрашивает на сухую: Андрюх, я сегодня чаек, потому что я же в субботу в Москве у вас буду на революшене. Я возьму с собой 1,5-литровый термос вискаря и там нахерачусь, поэтому я сейчас организм берегу. Вот. Так, что там у нас еще? Пашка пишет: наш ешкаролинец. Однозначно мне интереснее репертуар неформатированный, чем протухшего нашего. Антоха пишет: бодренько, хороший старт. Петруха Одесса пишет: весело, задорно, хорошо. Генка с берегов Белого моря пишет: в лучших традициях Слейд, круто. Так, динамично, отлично, неплохо, отличный хардяшник. Василий пишет: мощно, всем привет. Олеч, Олеч, привет, успела. Ольча успела. Пишет: класс, класс. Вот, собственно, всем понравилось. Я так понял, всем понравилось. Ну и слава богу. Вот, едем, едем дальше. А вот дальше у нас начинается воронежский блок. Воронежский блок. И начнем мы тоже с девочки, которая сперва нас слушала-слушала, слушала-слушала, а потом бац и запела. Вы чуете, я как подобрал треки сегодня? Тоже она слушала-слушала неформатку, бац и запела. Это наша Дашка. Наша Дашка, мир А. Вот, она у нас сперва дуэтила с Дивером, с нашим Денчиком, потом засолировала. И прям понесло, понесло деваху. И вот же оно, вот очередной свежий трек от нее. А, итак, Воронеж, Мира. Сейчас я погляжу, есть ли у нее сопроводиловка какая-нибудь, чтобы мне... А то вдруг она что-нибудь написала, а я возьму и не прочитаю. Вот, она написала, что это небольшой подарочек мотообъединению «Настоящие уроды». И в их лице всем мототоксикозникам. Вот, вот как все написано. А итак, ставим, слушаем. Воронеж, Мира, не мы такие, жизнь такая. Поехали! Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:16 на моих зеленых системных. Я человек, который говорит вам время. Вот, и смотрите, я умышленно поставил в начало эфира треки от непрофессионалов, да? Я не говорю, что они прям лохи, позорные, нет. Просто вот пойдет у нас эфир такой вот от сырого все к более к вареному, и потом пойдет прожарка. Вот, Дашка. Дашка, кстати, тоже где она? Вот я ее не вижу. Куда она делась? Она знает, что она сегодня в эфире. Так, что там? Хомяк пляшет. Хомяк пляшет. Так, так, так, сейчас найду. Вот, Саня пишет, Дашка, огонь. Андрюха написал, не хочешь петь, неформатка заставит. Хочешь ты этого или нет? Ну, смотрите, это же здорово. Это же здорово. Так, Витос написал, прикольная песенка. Юрка написал, веселенькая песенка получилась. Петруха говорит, меня не заставят петь даже неформатка. Да ладно, подожди. Ты еще с нами не так давно просто. Скоро ты начнешь петь. Так, Пашка написал, вот вокал не нравится, увы, сегодня мои колонки поют в нос, но ничего страшного, это все беда непрофессионального сведения. Так, вообще неожиданно, конечно, вот для меня, ну, лично я бы в голове бы, наверное, не сложил бы вот такой музон и такой текст, и раз, а у Дашки получилось, она это склеила как-то, умудрилась. Так, «Бабы против байков». Четкая песня. Андрюха пишет, непрофессионалы звучат намного интереснее, чем большинство коммерческих профессионалов. Хороша Даша, но не наша, пишут. Вот как. Натаха пишет, да классно же, я на этой неделе наслушалась булькающих автомобилей. Вот, мы с Коляной тоже скоро пересядем на булькающую фигню. Так, Пашка пишет, она просто не знала, что так нельзя, и правильно. Ну да, видимо, просто не знала. Так, Антоха пишет, мне зашло, бодренько, вызывает улыбку. Так, что там, Витос пишет, задорно, синтовая фанера и вокал, странное сочетание, сыровато, но прикольно. Вот, видишь, ни одному мне в голову не пришло такое. Так, Геннадий пишет, хорошо, звук в норме. Алекс написал, веселенькая песня. Димка Ткачев, привет. Здравствуй, дорогой. Вот, Дашка нарисовалась. Дискорд, говорит, тупил, я тут, всем привет. Привет тебе, Даха. Привет. Вот, ну что ты, расскажи, как ты вообще догадалась слепить вот эти две вещи, впихнуть невпихуемое, сочетнуть несочетнуемое, булькающая фигня, ты, нет, я не про самогонный аппарат, я про байк, вот, так, ну и собственно, все зачитал что ли комментарии, да видимо все. Видимо, все прочее. Я сегодня не побухиваю, видите, за эфиром со мной неинтересно сегодня общаться. Потому что я киваю головой и, собственно, улыбаюсь. Едем дальше. Дальше у нас еще один непрофессионал, но вполне себе интересный звук получился. Это Дорадо. Это как раз вот Александр Никулин, который у нас висит в овцечате. Вот, Саня, привет тебе. Вот, и... Ну, я не буду, ладно, Дашка, я не буду тебя палить. Ты мне просто расскажи, получилось или нет. Расскажи мне потом, получилось или нет. Итак, ставим трек «Дорадо», «Вопросы». Кстати, этот сингл скоро прям вот на днях должен выйти уже на всех цифровых площадках. Собственно, если понравится, ищите, добавляйте себе в плейлисты. Поехали. Воронеж, «Вопросы», «Дорадо».

0: вернусь, я обязательно к тебе еще вернусь.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, вот такой вот дебют-дебютище. 21-25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отзвучал у нас Дорадо. И вот смотрите, мне очень народ по-разному пишет все, да? Пашка пишет, вот блатняк, поет четкий пацан с района. Так, Витос пишет, наверное, норм, но не мое. Андрюха, наоборот, пишет, вот после гитары Метола любой подобный трек заходит, лайк плюс. Генке понравились первые две лучше, говорит, они лучше были. Так, Мира Дашка пишет, не знаю, мне отрадно, что этот человек у нас в коллективе. Сашка, успехов тебе и в соло, и в группе. Сейчас, все расскажу. Так, Витос, наш пермяк, пишет, попсовенько, но не мое. Петрухе зашло в Одессу, Антохе тоже зашло. Вот, Вадим, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Пишет, всем привет, слушаю миксер с самого начала, всех девчонок и ребят с премьерой песен. Ужинали, руки заняты были. А как же Вовку с Нюхой поздравить? Ну-ка, иди Вовку поздравляй, что это такое? Вот, Саня, вот смотри, тут были много разных мнений. Давай я скажу вот как есть, как я услышал, да? Во-первых, вот по поводу того, что Пашка пишет четкий пацан с района, у меня наоборот, у меня сложилось другое впечатление. Ну, это вот прям голуби летят над нашей зоной, но в исполнении детского сада. Прям вот хочется подойти, погладить по головке и конфетку дать. Вот, не обижайся, я не ради того, чтобы обидеть. Вот мне кажется, да, лично мое мнение, ну, я думаю, Дашка с Денчиком возьмут тебя в оборот. Во-первых, добавить жести, конечно же, потому что, ну, у тебя голос нормальный, я слышу, да? Но вот это вот плинь-плинь-плинь, мне кажется, это не твое совсем. Вот совсем не твое. Вот прям вот хочется добавить жесткача и в музыку, и в вокал, и в текста, и прям, наверное, будет вообще у тебя зашибись получится. Нет, это неплохо. В рамках жанра, конечно, хорошо, все, не спорю. Но я просто рассказал вот, ну, как мне кажется, да? А слушать тебе или не слушать нас, засранцев, это уже, конечно, твое личное дело. Вот, спрашивает Юрка, когда будут пластиночки. Пластиночки все записаны, просто я их выкладываю через 2 недели. Сегодня вот у меня Олежек тоже спрашивал. Я 2 недели даю им повисеть на сайте, потому что я как новые пластиночки выложу, мне придется те убирать с морды сайта, чтобы они все повисеть успели. Вот, они все записаны. Димка Морис, привет. Здравствуй, дорогой. Так, ну и чего? Воронеж у нас, смотрите, весь здесь собрался. Вот, Сашка пишет, у меня разное есть, все будет. Ну вот, ты, главное, не отчаивайся и руби. Руби, руби, руби, главное, не бросай это гиблое дело, потому что на самом деле это... Ты, если ты стал музыкантом, то это, ну, все, это звездец, как бы, ты приплыл, ты уже без этого больше не сможешь однозначно, это как наркота тяжелая, вот, а если будешь оборачиваться на мнение других, тоже из тебя ничего хорошего не выйдет, то есть вот то, что мы тебе сейчас наговорили, понаписали, ты как бы... Прими к сведению, да, но делай по-своему, потому что это твоя жизнь, это твоя музыка, и это будет твой слушатель, которого ты будешь ловить, понимаешь? Вот, мы просто высказали мнение. Вот, в рамках стиля здорово, сведено неплохо, неплохо. Тем более для дебюта прям вот очень даже хорошо, мне кажется. Ладно, едем дальше, опять Воронеж. Опять Воронеж. Это уже не профессионал, это уже КМС. Это уже у нас КМС, группа Nomedy Band. Вот, они уже достаточно так. Они уже собрались третий проект мутить. Они 2 уже загубили благополучно, собрались третий мутить. Кирюша с Димкой. наши воронежские друзья, собственно, Nomady Band, потом они еще были Immortal Queen, и сейчас они что-то опять придумали. Вы, кстати, одумались или нет ли? Я просто зашел к ним на страничку, они там, вот мы решили опять новое название, я им кричу, акстись, акстись, зачем? Лучше раскручивайте этот проект в разных форматах, зачем на каждый формат менять проект? Мне кажется, это глупо. Вот, я надеюсь, что вы передумали, остались все-таки Nomady Band'ом, потому что это уже достаточно значительное имя, уже нужное имя, уже его знают, и его менять просто, ну, смысла нет. Итак, ставим, слушаем, Wake Me, наша полиглотка Кирюша сейчас нам что-нибудь споет, но я вам, конечно, ссылочку сейчас брошу, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:33:34. Вот такое красивое время у меня на зеленых системных. Что там у нас? Что там у нас пишет народ? Андрюха пишет: вот неплохо, даже можно сказать хорошо, спасибо, что на инглише. Спасибо, что уже на инглише. Вот, Генки как-то мрачновато. Вот. Андрюха пишет: приятный трек, в вокале экстрима не хватает. Ты знаешь, мне прям очень хотелось, чтобы она там поорала. Кирюша, когда ты будешь орать там? Вот когда ты уже будешь орать в песнях, потому что вот иной раз хочется, и какой бы он мрачный ни был, прям, но хочется там визга, чтобы прям вот лопнуло что-нибудь. Вот. Так, Димка Морис пишет: вообще-то это самая позитивная песня с альбома. Это самая позитивная песня была с альбома. Васек, мы приедем. Приедем обязательно втроем. А, ну я тебе уже говорил, что мы втроем. Так что смотри, у тебя еще есть возможность передумать. Так, что там? Мира пишет: гордость за Воронеж, шикарно, нам есть на кого равняться. Петруха пишет: песня нравится, как и все, что делает Номиди. Пару треков живут у меня в машине через Яндекс.Музыку. Вот. И Петруха пишет: все, у меня группа спилась, наш трек можно на гудки поставить. Ставим трек на гудки. Так, Антохи весьма-весьма. Пашка пишет: музыка норм, но вокал надо как-то подтянуть, сделать поярче. Вот, видишь, Кирилл, Кирюша, слушай, вот тебе люди все говорят: надо, чтоб ты поорала, поорала там где-нибудь. Димка, ты ей как-нибудь зайди сзади, ну вот прям пока она вокал пишет, и неожиданно только, чтобы она не заметила, хлопайся под затыльник чем-нибудь пыльным, чтобы она с перепугу взвизгнула, но в тональность попала. То есть надо, чтобы она не заметила, как ты подошел сзади. А потом вот вы послушаете, и вам понравится, что получилось. Вот. Так, Витос наш пермяк пишет: мрачно, но красиво, прям Мэнсона решили переплюнуть. Прям вот решили Мэнсона переплюнуть. Вадим пишет: да, Воронеж — музыкальный город. Привет, Димке и Кире, всем привет. Так, что там еще? Это реально самое позитивное, Кирюша пишет. Все приятно, я фанатка Мэнсона. Ну, мы как бы это заметили. Мы как бы заметили, что Мэнсон, понимаешь, спит у тебя под подушкой. Под подушкой, прямо на пластинке. Вот, ладно. Все зачитал, все рассказал. Едем дальше. Едем дальше. Так, Номиди Бэнд. Сейчас я посмотрю. Я вас... Да, все, закрыл. Отлично. Далее. Далее у нас дуплет. Дуплет. Питеро-московский. Москва-питерский. Я не знаю, как это правильно назвать. Как это? Короче, группа «Горячий асфальт» — это наш Коля Белокопытов, да, и Вася, Василий наш, Василий Игнатьев, группа «Фильм», это Питер. И вот Вася, Василий наш, Василий Игнатьев, группа «Фильм», это Питер. И вот записали они эту песню

площадках. Мы его закинули уже давно, уже ждем, а он все никак. Но вот уже должен вот-вот выйти. А итак, ставим, слушаем. Москва-Питер, «Горячий асфальт» и группа «Фильм». «Роза ветров» называется трек. Поехали. Ссылочку сейчас брошу. Ну, а вы комментируйте, конечно же.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, я вот за эфиром сказал, что вот если бы я не знал, кто поет, кто играет, да, я бы прям вот четко бы, слышно прям, московское время, Николай Белокопытов, прям свой стиль, музон ни с чем не спутаешь. Вот, так, народ пишет мне, смотрите, Юрка пишет, я с Колей и Васей делал отдельные программы, а Зухер взял их оптом. Отличные ребята, и песня хороша. Андрюха пишет, мне кажется, низов маловато. Слушай, у Николая, у него стиль.

Такой, он так сводит. Ну, ему так нравится, видимо. Так, что там? Вечно живой, Пашка пишет. Васек вот написал: ну, а то старшие товарищи, на то они и старшие, чтобы записал все Колян. Так, Андрюха пишет: профессионально, конечно, но вокал вообще не раскрыт. Вокал вообще не раскрыт. Слушай, ну, а как там, что там, куда его раскрыть-то? Я даже не знаю, если честно. Я, в принципе, понимаю, что ты хочешь сказать, но я не понимаю, ну, где его вот в этой песне можно раскрыть сильно. Особо тут не повокалируешь, скажем так. Так, Антоха пишет: неплохо. Петруха пишет: кино, атмосфера ощущается. Хорошо. Пашка написал: не понял, в чем посыл песни. Ребятам надо Кинчеву, Константину совместно замутить, наверное. Сори на коммент, если что. Нет, но, Паш, смотри, ну, чтоб ты понимал, группа «Фильм», они, в принципе, резиденты Камчатки. Они, в принципе, изначально работают в близком стиле к группе «Кино». Они постоянно играют вот, как это называется, вот эти вот концерты, когда люди поют Цоя, да, как это называется, кавера, да, постоянно, то есть вот эти все тематические концерты, это как бы все их хлеб. Ну и понятно, что они как бы звучат уже автоматически, что бы они с собой не сделали, они все равно будут звучать примерно так же. Это накладывает отпечаток, всегда накладывает, что тут уже говорить-то, да? Так, Витос пишет: вот Цой воскрес, фанатом группы «Кино» вообще покатит неплохо. Покатит неплохо. Вот, ну и... А, вот Саня пишет: Цоя напоминает. Все, Василий, меняй фамилию с Игнатьев на Цой. И, собственно, начинаем. Я буду твоим этим, как его называют, концертным директором. Хрен с ним. Вот, будешь у нас Василий Цой, и Зухер дай на лапу. И будем с тобой концерты мутить. Ладно. Так, ну а что, вместо припева хотелось группу «Крови» затянуть. Ну и затянул бы. Ну, это, наверное, даже хорошо. Наверное, даже хорошо. Ладно. Едем дальше. Дальше Ольча. Наша Ольча. Ольга Парфенова, которая прям спешила и успела. И успела на эфир. Молодец. Так, сейчас я тебя найду. Где же ты у меня? Вот же она. Так, спасибо слушателям и диджеям за внимание, написала она. Про песню? Про песню она написала. Вот, а песня, собственно, называется «Если солнце погаснет». Город Москва, Ольга Парфенова. Ставим, слушаем. Я ссылочки сейчас все брошу. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:48:38 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, в эфире программа «Миксер». Только что у нас отзвучала Ольга Парфенова. «Если солнце погаснет, город Москва». И вот, Ольче, мне тоже хочется прям конфетку дать, погладить по голове, успокоить, сказать: ну не плачь, ну не плачь, Ольча, все будет хорошо, все мужики козлы. Вот. Ну, вообще, на самом деле, здорово. Мне нравится, как она все это делает. У нее очень, очень нежно получается, очень по-человечески вся. Кстати, Ольча, у тебя же, походу, там уже на целый альбом набралось. Уже пора альбом выпускать. Я смотрю, у тебя треков-то уже там достаточное количество, прям хорошо набрала. Так, Антоха вот пишет: «Мне зашло». Геннадий пишет: «Вот не очень женский вокал люблю, но сегодня почему-то только женская часть миксера впечатляет». Вот. Петруха кинул нам антифак. Пашка пишет: «Такую песню возьмут на любое радио, она везде по формату прокатит. Бэк-вокал бы еще низкочастотный». Слушай, а мне кажется, не надо там бэков больше никаких, потому что красиво. Ты знаешь, она... Вот я сколько ее песен слушаю, она вот как-то вот прям на грани нежности проходит. Ну, хорошо, ну, здорово. Здорово у нее все звучит. Так, Вадим пишет: «Красивая песенка, нам нравится». Витос написал: «Хорошо, нет денег на альбом». Нет денег на альбом, Ольча. Ну, что там денег-то надо, господи, $49. Так, что там? Пашка пишет: «Стиль совсем что-то не мой». А при чем тут стиль? Ну, классно же спела. Вот, пишет: «Конфетку по головке погладить, утешь». Вот, тоже смотри, у Пашки тоже такое же ощущение появилось. Вот, что там еще у нас? Про конфетку это точно, девочка у песочницы. Андрюха пишет: «Так, это как дамский роман в целом». Ну, оно так и должно быть, оно так и должно быть. Но вот зато, когда слушаешь, прям как-то вот в душе, я прям вот улыбаюсь где-то там внутри, вот под мясом, под костями улыбаюсь. Вот, ладно. Олеч, мне понравилось. Валюха, привет. Привет, Валюха. Вот, пишет только: «Спасибо, дорогие мужчины». Мужчины, пожалуйста. Пожалуйста, пишите еще песен. Вы нам нравится, что вы поете и как вы это делаете. Молодец, Олеч. Так, ладно, едем дальше. А, вот, Андрюха написал: «Олю Парфенову знаем, любим, слушаем и другим рекомендуем. Треку однозначно большой, жирный, плюсища». Плюсища. Вот. Вроде все зачитал. Вроде все зачитал. Ничего не упустил. Едем дальше. Едем дальше. Дальше наш сегодня главный критик. Главный критик у нас сегодня. Пашка. Наш Пашка, наш цианид. Наш яшкаролинец, Паш. А ты у нас, по-моему, единственный с Яшкаролы, да? Ну-ка, быстренько вспоминаем. Кто у нас еще на неформатке с Яшкаролы? По-моему, больше никого нет. Итак. Группа «Цианид», «На купал и ночь» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. А, подождите, надо же почитать. Вдруг там Пашка что-нибудь написал. Вдруг он там что-нибудь... Вот, данная песня — это продолжение народной тематики, начатой еще в песне «За смородиной рекой». Песня несет в себе созидательный светлый посыл. Надеемся, что уважаемые слушатели по достоинству оценят наше творчество. Вот, все, теперь зачитал все, теперь точно можно включать и слушать. Итак, «Цианид», «Яшкар-Ола», «На купал и ночь». Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:56 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Миксер». Так, сейчас я мышку переведу на третий монитор. У меня тут все куда-то убежало. Вот, только что у нас отзвучал «Цианид». И я вот Пашке... Вот, ну, во-первых, классно. Конечно же, классно. Конечно же, здорово. Вообще, я крайне форматку слушаю. Я ее часто слушаю. В принципе, постоянно ее слушаю. Вот. Только когда за город выезжаю, вот там бывают другие вражеские радиостанции. И вот, и когда в общей массе раз и появляется «Цианид», прям раз так всплывает в ротации, да, прям отдыхаешь как-то, вот честно. Ну, у меня такое вот есть. Когда Пашку начинает петь, прям как... Ну, каждый раз я ему говорю: «Пашка, ну тебе нужен туда басовый варган. Прям басовый варган, прям, чтобы он не бяу-бяу, а прям бум, чтобы он рычал прям». Вот, и меня, знаешь, какая мысль посетила? Я за кадром это сказал, но ты, видно, стрим не смотришь. У меня вот есть кнопочка на лупере такая, да, я ее нажимаю, и у меня гитара обычно превращается в бас-гитару. А вот если попробовать варган через такую приблуду пропустить, мне кажется, что он забасит. Попробуй, а вдруг тебе понравится, и ты будешь все время так делать. Вот, это интересная мысль. Так, я Алиска, привет. Привет, Алиска. Пишет: здорово, еще бы каких-нибудь эффектов звуковых добавить, типа птичьего пения, вообще бы было бы отлично. Оно там было, кстати, ты пропустила. Вот, Саня пишет: захотелось хоровод водить и через костер прыгать, душа развернулась. Вот, Андрюха пишет: что-то варган под этот стиль, мне кажется, не катит, больше бы пила подошла. Нет, варган тут он... прям вполне себе хорошо. Но вот он бы туда басовый бы, конечно. Так, Вадим написал: все, билеты куплены, увидимся. Окей, увидимся. Бери креветки. Бери этих, как они, лангустинов. А с меня вискарь. Так, Дениска пишет: хоть Захар не прочитал ни единого моего коммента сегодня, но я отпишу, трек прям зашел. Как это я не прочитал? Все, что ты пишешь, я читаю иной раз и по два раза, а потом ночью просыпаюсь, еще раз перечитываю обязательно. Что ты? Что ты? Так, Павел Поляков пишет: в целом я фолк люблю, но варган не вписывается сейчас. Надо сводить его как-то хитро. Да нет, он вписывается, но просто хочется туда басовый варган. Прям хочется. Так, вот, слышу БГ, что делать, куда бежать? Что делать? Отрасти бороду, одень очки. Ну, нет там БГ, ну вот хоть убей, нету там БГ. Так, что там? Что там? Петруха пишет: сейчас «Цианид» опять заговорит мне водку. Как-то всегда цепляет на генетическом уровне. Дашка пишет: крутотень, Калинов мост, только пожизнерадостней. Так, что там еще у нас? Геннадий пишет: плетем венки все дружно. Заплетаем туда веточки конопли. Обязательно. Так, Валюха пишет: весело, хорошо звучит. Антохи очень даже. Витос наш пермяк пишет: заслушался, красиво. Вот, ну и Пашка, собственно, поблагодарил всех за добрые слова. Вот. Все зачитал. Алиске было мало птичек. Мало. Просто у тебя, наверное, никогда не жил попугай дома. Попугай — это такая скотина. Ой. Вот, а если он еще стоит где-нибудь, где... А, ну, в принципе, когда люди живут в квартире, это вообще, наверное, хана. Вот, у нас-то дом, слава богу, можно было попугая изолировать. Но это вот, оно все время орет, чирикает: я птичек не хочу слышать. Вот, потом оно умерло. И стало дома тихо. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас, ну, я как обещал, да, мы начали прям с ранних-ранних, прям с непрофессионалов, и закончим мы прям прожарочкой. Прям прожарочка, а прожарочка у нас будет не абы чё, а прямо из самого Минска, группа «Инсерта», трек называется «Арахна». Сейчас я найду, написано ли что-нибудь там про это. Написано, но на мове. Но на мове, я так подозреваю, это просто слова песни. Вот я не буду даже пытаться это читать. Итак, ставим, слушаем. Поехали. Я не ошибся? Да, все правильно. Минск. Я просто помню. Я просто помню, что инсерт это Минск. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:06. Ну прям вах! Ну прям вах! Звук, конечно, шикарнейший. Ребят, ну, я понимаю, что не у всех прям хорошие классные колонки, но у меня вот здесь прям звук хорошо настроенный. Я прям кайфанул. Я реально кайфанул. Вот, и, ну, профессионалы, ё-моё. Вот, Геннадий спрашивает, чё их в Revolution не взяли. Ну, во-первых, им этот Revolution не нужен, потому что, во-первых, они белорусы, они в Минске живут. Вот, во-вторых, они там у себя на родине достаточно известная группа. Вот, им этот Revolution, он как бы по барабану. Да и ну и не поехали бы они из Минска в Москву рубиться тут за какие-то призовые места, но им это ни к чему. Вот, что там? Андрюха написал прямо саундтрек белорусскому сиквелу «Человек-паук». Так, Витос написал, ничего не понятно, но интересно, штука, зашибись. Дашка пишет, фиг знает, я в прожарке, походу, не разбираюсь. Даш, тут, ну, во-первых, надо слышать, ну, вот это надо слышать, именно качество звука. Ну и классно, ну, просто, видимо, стиль не твой, малеха. Так, Петруха пишет, качает. Когда владеешь русским и украинским, на 95% понимаешь белорусский. Вот, вах, какую песню Антоха написал. Вадим пишет, надо было на Евровидение от Беларуси отправить их. Да кому оно нужно, это Евровидение-то? Оно что, уже прошло? Я что-то в этом году даже кипиша никакого по этому поводу не слышал. Так, Пашка пишет, метал, хороший метал, вспомнил те времена, когда еще держал в руках электрогитару. Так, Генки на любителя. Андрюха пишет, после птичек как-то совсем тяжеловато такое на ночь слушать. Пашка Поляков написал, профи, конечно, текста половина не понимает. Теряется, но потому что они поют на мове. На мове они поют, на белорусской. Вот. Можно ли обратно птичек? Сейчас я вас убаюкаю. Сейчас я вас убаюкаю обязательно под конец. Так, Димка Морис пишет, интересно, какую-то игру напоминает компьютерную. Как так выходит, что мы с инсерта 2-3 в один и тот же миксер попадаем? А, второй, третий, в один. Слушай, ну, видимо, вот как-то это судьба. Надо вам сделать фиточку с ними, значит. Значит, вам надо сделать с ними фиточку. Так, колонки мои, но все равно было слышно, что все отлично по саунду. Да, блин, звук просто шикарный. Вот инсерты, они как вошли к нам, ну, 3 года назад, наверное, они у нас появились на неформатке. Может, даже и раньше. У них звук всегда классный, всегда кочевый, всегда все продумано. Причем там вот присутствуют даже вот прям такие фишечки, она там была там 2 раза всего за песню, но они прям настолько в тему. Продуманный очень саунд у них, продуманный. Они молодцы. Финал Евровидения 22 мая. Слава богу, я это не увижу. Слава богу. Вот, Дмитрий пишет, 3 года мы с вами. Вот, видишь как. Вот, молодец, хоть ты здесь у нас. Ты у нас здесь. Вот. Всегда классно. Мне всегда нравится. И вот, опять же, я их всегда узнаю. Вот у нас из белорусов «Земля королевы мод». У нас вот «Инсерта». У нас «Час пик» Юлька, да? Вот их, когда слышишь, они настолько самобытные, то есть никогда ни с чем не спутаешь. Всегда вот первый аккорд прозвучал, и понятно, что будет дальше. Это здорово, это молодцы. И главное, не вот, нету вот этого вот сегодня так, завтра всегда стабильно, качественно. Мне это нравится. Ребят, вы молодцы. Вот, ладно. Друзья, вот Димка пишет, мне нравится инсерта, ребята любят свое дело. А как его не любить? Как его не любить-то, ё-моё? Русофобы пропустили Манижу в финал с ее таджикской песней. Да что вы, господи, с этим Евровидением? Ладно, хрен с ним. Я даже не знаю, кто такая Манижа. И знать не хочу. Я Евровидение уже не смотрю, наверное, 4 года. Просто принципиально. Я даже как-то не заостряю на этом свое внимание. Ладно, друзья, еще раз хочу поздравить с днюхой Володю Сподобаева. группа «Ласты Коломбы» прямо сегодня у Вовки Днюха. Прямо сейчас они побухивают коньячок, слушают неформатку. И, конечно же, эфир я завершу сегодняшний еще одной ихней классной песней. Одна из моих любимых песен. «Ласты Коломбы», город Щекино, «Ты нужна мне», поехали, ставим, слушаем. А после этой песни включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет, а я вам всем машу лапкой.

60, разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эми Уайнхаус. По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом. Но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». И, может быть, даже получила бы и Оскар. Но чё это отказалась, хотя демо записала.

За свою яркую и короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года. А 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Если бы Китай был побольше, а Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: Я люблю этот сплав из воды и огня. В отражении ты, в отражении я. Обойдется без рук.

Я рыжая пыль на черной броне, я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне.

где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер, от костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер плыл.

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

голова. Крошится эхо тишины сквозь зубы рассвет. Между шагами где-то там, за поворотом ключа,

рассвет. На плечи плахи переулки, забывай, не хочу. Он все простит, штандарты улиц к нашим ногам.

Ретушируя дождь, необитаемый прохожий растворится в ответ. Путь в три судьбы кричит: да слушай, все мы здесь не со зла. Между

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: И кони бегут под балкон.
1: И все слушают неформатное радио.
2: А итак, друзья, здравствуйте. Коняшка. Коняшка здороваться не хочет. Коняшка побежал бычки тушить. Вот.
3: Коняшка чайник заваривает.
2: Вот, вот
3: сегодня. Всем коняшку, привет, друзья.
2: Сегодня коняшку слышно громче всех. По ходу дела он даже забивать меня будет. Вот. А, ребятушки, сегодня у нас новый, как, ну, не новый, хорошо забыто старый способ эфирить. Вот, и мы его с коняшкой будем так это опробовать постепенно.
3: Опробировать, да.
2: Опробировать. Вот, конь обещал к следующему эфиру уже обзавестись нормальной гарнитурой. Вот, поздоровался я со всеми девчонками персонально. Привет, Анжелка. Вот, привет, Леночка. Кто тут у нас из девчонок? Больше нет никого, да, вот. Ну, а мужикам говорю всем такой вот здравствуйте. Здравствуйте, народ. Давно нас не было. Все мы вот как-то вот распинались, провели Малый Ярославец, отработали. Коняшка освоил новый вид спорта там на фестивале. Он занимался алко-йогой. Мне очень понравилось это выражение. Спасибо Ваньку. Вот ко мне прилипло. Ко мне прилипло. У меня теперь есть новая фразочка. Вот. Ну
3: я
2: и...
3: больше скажу, Захар, перебью. Я же не закончил тайогой заниматься. Я и продолжал заниматься и на фестивале Липецк 2014 на прошлом выходные. И, ну, скажем так, достиг в этом виде спорта определенных успехов. Мало я думаю, я превзошел.
2: Не, у нас даже задокументировано. Сейчас я, мы когда включим первый трек, я поищу. Где-то мне скидывали, ребята, фотографии с, вот с этой алко-йогой. Это просто такие немыслимые позы. Это надо... Вот я жалею, что никто не снимал на видео, как коняшка занимался спортом. Но, по крайней мере, фотки есть. Фотки есть. Так, вот пишут, Димка из космоса вещает. Шипите сильно. Сильно шипим. Но это конь. Он у нас вечно с ним что-то. То он башкой мотает, сегодня вот он шипит. Ну, я надеюсь, к следующему эфиру мы победим шипение методом приобретения нормальной гарнитуры.
3: Захар, а шип идет от тебя, между прочим, я не шиплю.
2: Шип идет от меня?
3: Ну, видимо, да.
2: От меня идет шип. Ну, раньше же он не шел, значит, все-таки от тебя.
3: Ну, ладно, вот. Дело не в этом.
2: Потому что у меня ничего не поменялось. Вот я как говорил в микрофон, так я в микрофон и говорю. Зато коняшка теперь, он борзо сидит на кухне, накуривает. Я вот вижу его довольную морду. Он может одновременно бухать, курить, печатать, говорить. Вот, никто его тут не выгоняет, не орет на него. Вот, так что у коняшки теперь морда вся в малине. Вот. Ну давай, коняшка, начинай. Программа,
3: ну что, 5+1. Начинаем, друзья. По старой доброй традиции, программа 5+1 начинается с кота в мешке. И кот в мешке, опять же, по старой доброй традиции, предоставлен нам сообщество «Музыкальный город», а именно конкретно Анжелке в Беларусь. Огромное человеческое спасибо. И опять же, по старой доброй традиции, у нас сегодня кот в мешке, прописка из Беларуси. И как вы думали, из какого города? Конечно же, из города Бобруйск. У нас относительно молодая и очень интересная команда, она называется «Сигма». Ребята появились на свет, ну, группа появилась на свет в 2012 году. И, ну, собственно говоря, за такой небольшой промежуток времени успели уже основательно потрястись своими костями, хаерами и музыкальными инструментами на территории Братской Республики Беларусь. Ждем их в России. Сегодня этот коллектив представит нам композицию под названием «Луна». Мы ее с Захаром по старой доброй традиции не слышим перед эфиром. И, соответственно, как бы будем слушать сейчас впервые вместе с вами. Группа «Сигма», «Бобруйск», «Беларусь», композиция «Луна». Пока будет звучать композиция, слушаем, комментируем, делимся впечатлениями.
2: А я вам пока найду фотографию с алко-йогой. Сейчас я ее выложу в эфир на Чарзухер. Кстати, да, друзья, забыл сказать, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, кто пользуется этим мессенджером. Есть у нас mail-агент, неформатная mail.ru, туда можно тоже писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, прям написано, 9 июля. Вот, и пишите туда в комментарии к этой теме. Вот, я ставлю вам группу Sigma. Трек называется «Луна». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а я ищу алкоголь.

0: А итак, друзья, это у нас была группа Sigma, да? Да, песенка называется «Луна». Вот, я выложил фотографии с алко-йогой, ну и такой небольшой флешмоб с пистолетом тоже был. Вот, ну, что могу сказать? В принципе, наверное, даже мне понравилось. Даже с учетом того, что из-за вот этих вот всех перипетий с нашей междугородним телемостом с коняшкой, как-то не очень у меня тут все громко звучало, но мне понравилось. Слова, честно говорю, не слушал. Я их никогда не слушаю. Так, смотрим, что написал народ. Народ пока... Андрюха пишет: честно, меня не сильно как-то пробрала музыка это произведение. Не мое, видимо, или не выспался. Вот, ну, скорее всего, не выспался. Мне, наоборот, вот как раз все понравилось. Единственное, что вот не смог я послушать качество. Качество. А вот, в принципе, общий драйв, общий смысл я уловил. От меня галочка будет.
1: Ну что, я, наверное, пару слов скажу. Мне эта песня тоже понравилась. Голосовать за нее, скорее всего, буду. Поскольку драйвово, энергично, симпатично очень вокал, вокалисту, респект. И все, знаете, вот так вот стройненько. То есть ничего не упирает, ничего не вылезает. Все сделано толково, по углу. И даже не скажешь, что ребята относительно недавно начали играть музло и даже не имеют пока ни одного студийного альбома. Насколько я, кстати, знаю, у ребят уже есть в арсенале 7 записанных треков. Сейчас работают над новым. И скоро будет у них альбом, который называется, я так понимаю, «Гравитация». Рабочее название альбома. Вот. Так что, ребят, удачи вам. Ну и, собственно говоря, молодцы с дебютом «Форматом радио». Поздравляю.
0: Ну и кто у нас дальше? Кто у нас
1: следующий? А дальше у нас старые наши добрые знакомые. Группа, которая уже участвовала в отборе на «Неформатном радио» 5+1. Группа, которую мы представляли как группу из Украины. Ну, я рад поздравить ребят и девчонок, что они теперь наши. Потому что группа из Севастополя, The Pup они называются. И они просто покорили многих наших слушателей своей безумной композицией «Инструктор по волейболу». Захару, я тоже помню, эта песня понравилась. В данный момент времени ребята кстати, выложили после этого еще кучу треков на «Неформатном радио».
0: И слушай, следующий... а кто у нас на Малояре же у нас еще кто-то из Симферополя был?
1: Из Симферополя, я говорю про Севастополь.
0: А, ты Севастополь. Про Севастополь.
1: Это два разных города, Захар.
0: Так нет, вот, я просто, понимаешь, я тебя очень тихо слышу, я убавил колонки, чтобы эхо не шло в эфир от тебя. Вот. Я сейчас поищу, ты трещи пока.
1: Да, ну я буду трещать, да. И чем нам понравилась эта группа, чем понравилась предыдущая композиция? Тем, что очень интересный у девушки был вокал, песня такая нетривиальная, и она, ну, знаете, ни на что не похожа, то есть их ни с кем не спутаешь. И как я потом увидел, узнал, услышал, у ребят на самом деле все творчество разнообразное, многогранное, и песни не похожи одна на другую. Но индивидуальный почерк у них присутствует. И поэтому сейчас очень рад представить вашему вниманию композицию группы The Pup. То есть здесь это, ну если там слух плохо меня слышно, три буквы: П, Пи, Ю и П. Пап, папа. The Pup. Композиция называется «Больше ненавидеть не заставит нас никто». Ну и песня все-таки на самом деле даже не про ненависть, а может быть даже и про наоборот. Не знаю, как сказать, но песня симпатичная, очень рекомендую.
0: Вот знаешь, в чем вся беда? Вот я убавил уже все, ну-ка стоять, Зорька. Уже играет песня в эфире, сейчас я ее верну назад, на начало, потому что у меня теперь все убавлено, и я не слышу вот тот момент, когда пора отмотать бэкграунд чуть-чуть назад. Вот, итак, давай еще раз. Я, кстати, вот порылся, у меня же вот эти бумажки, я вел малую сцену на Малояре, и у меня вот эти бумажки с группами лежат в кармане до сих пор. Вот, у нас была все-таки группа из Симферополя, 7 Pounds a Day. Они причем сказали очень интересно так. Приехали, как говорят: у вас прям такая сейчас замечательная крымская зима на Малояре. Мы, говорит, как бы из лета в зиму приехали. Вот, погодка была, скажем так, не айс, но по мне так вот все было позитивненько, очень даже хорошо. Вот, кто не приехал на фестиваль, ну вот дураки, просто дураки, потому что ехать надо было обязательно. Итак, давай, объявляй еще раз, ребят.
1: Еще раз объявляю, друзья, группа из ныне русского города, и слава богу, Севастополь, она называется The Pup, и композиция «Больше ненавидеть не заставит нас никто». Слушаем.
0: Поехали.

0: А итак, это была группа ПАП. Это у нас был Севастополь. Вот, так, смотрим, что тут понаписали.
1: Понаписали. А тут ничего не понаписали, по-моему.
0: Персональное спасибище от Славы за фразу. Она его на новую песню натолкнула. Слушай, ну, фразочки, это я могу, они из меня как... ладно, не буду говорить, как, что, как горох из дырявого мешка валится. Особенно, когда я отключаю вот это. У меня прокладочка между мозгом и языком, она очень тоненькая. Но иногда я ее просто выбрасываю, и вот оно сыплется. По поводу трека. Вот мне очень понравилось, как назвать это, не стиль, а ну вот общий рисунок песни. Очень понравился, интересно, необычно. Но вот сведение вообще, вот эти вот дудочки, которые там в середине, вот они в конце, когда уже пошел проигрыш, уже на финал, да, вроде бы как все и гармонично. А вот когда девочка поет, а там вот эти дудочки, они мало того, что с задержкой же идут, и плюс еще выпирают, вот надо бы этот момент как-то, я думаю, доработать. Ну, может, это, конечно, чисто мое мнение, но вот я так услышал. Тем более я сейчас в ползвука включаю колоночки, чтобы у нас эхо от коняшки не летело в эфир. И вот на низком уровне звука, вот кроме дудок и голоса, не слышно ничего. Гитара вот куда-то прям теряется. То есть вот надо поработать над сведением именно в этой песне. А так, в принципе, вот, наверное, бы даже бы и галочка была бы. Но я переслушаю. Я переслушаю песнягу. Я, во-первых, запись эфира переслушаю, чтобы уже понять, насколько херово мы звучим с коняшкой. Потому что так вот я не слышу вживую этого. Вот. И тогда я определюсь все-таки, будет галка или нет. Но коллектив, песня, мне вот это все понравилось.
1: А, Захар, а если не секрет, какая песня все-таки понравилась больше? «Инструктор по волейболу» или вот это?
0: Ты знаешь, наверное, вот это.
1: А чем?
0: Она интереснее. Она интереснее, она необычная. То есть вот я еще такую же манеру не пения, а как это назвать? Не подачи. Я вот слова начал терять, то есть, видимо, алкоголь, он сильно убедняет речь. Короче, вот манера исполнения, да, аранжировка, да, наверное, в общем, как назвать, я не знаю, как это назвать. Вот интересно, необычно. Ну, я слышал такое у норвегов, я слышал такое у финнов. И вот я услышал это в Севастополе. То есть это вот вообще вот далеко, да? Вот. Больше вот я, ну, пока ни у кого не встречал. Интересно. Меня зацепила именно необычность.
1: Да, я так подозреваю, что галочка будет не только от меня, но и от Захара, скорее всего. Я правильно понимаю?
0: Угу.
1: Отлично. Вот. Ну и, соответственно, всем слушателям, не только обычным радиослушателям, но также музыкантам, которые ждут своей очереди в эфире, а треков сегодня будет много, эфир двойной, я очень, даже не советую, я вас попрошу, ребят, слушайте не только себя, комментируйте, слушайте и также других исполнителей, нам очень интересно ваше мнение, потому что, собственно говоря, неформатное радио, оно ведь не для нас, Захаром, да, не для других диджеев, оно для слушателей, оно для вас. Поэтому, ну, все участвуем в обсуждении, все комментируем. Если плохо, говорим, что плохо. Если хорошо, тем более говорим, что хорошо.
0: Прям все хорошо. Или все плохо. Все, унылое говно, я выключаю это радио, я больше не буду его слушать. Все, надоело.
1: Друзья, меньше слов, больше музыки, потому что у нас сегодня действительно эфир двойной, и тем более мы с Захаром сдержались, поэтому будем почаще ставить музыку и поменьше говорить. И я очень рад представить вам следующего нашего участника. Группа из Москвы, называется она «Баланс Серого».
0: Да.
1: Чем примечательно... Да. Что там, Захар?
0: Давайте же будем меньше пиздеть. Вот, я согласен.
1: Вот, группа «Баланс Серого» из Москвы. Чем она примечательна, чем примечательно ее появление сегодня в эфире? Ребята большие молодцы. Когда-то давно они выкладывали свои треки на неформатном радио, и мне эти треки не понравились. Помню, я их довольно-таки жестко критиковал. И, ну, в таких случаях либо музыканты вообще кладут болт на неформатное радио, либо, что реже, они прислушиваются, да, критику воспринимают и работают над собой. Вот ребята спустя некоторое время выложили новые песни, И вот композиция, которая называется «Про нас», она меня реально покорила. Во-первых, изумительный вокал, подача честная, искренняя и правдивая. То есть, когда слушаешь эту песню, сразу представляешь то, о чем поет вокалист, и хочется ему верить. То есть, песня действительно красивая. Ну и, во-вторых, конечно же, работа над аранжировкой, работа над музыкальным строем. Здесь, конечно, по сравнению с тем, что было, мне понравилось гораздо больше. На мой взгляд, это один из претендентов на победу в голосовании. Ну а там уже как решат слушатели. Вот, это что хочу сказать про руку
0: Баланс. Коняшка сказал, давайте будем меньше пиздеть. Вот, и выдал прям вот ведро текста. Да вот, ну, сказал бы его после песни.
1: Ладно, хорошо.
0: Не надо, вот прям априори, прям раз, покорили. Покорили его, ребята. Итак, Баланс Серого, про нас, откуда они у нас?
1: Москва.
0: Москва, Собянин Сити, поехали, ставим, слушаем.
1: Поехали.
2: Я хочу встать, хочу взлететь. Ощутить весенний ветер, нежный, теплый трепет. Проснуться утром, лежать, глядеть.

0: А итак, друзья, 22:32 на моих зеленых системных. Конь, выключи, сделай потише колонки, а то меня прям эхо. Вот, объявился наш лысый друг Олежек, пишет: вот слушаю эфир в парке. Привет тебе, мой лысый друг. Здравствуй, дружочек, делай там погромче, чтобы весь парк уже начинал. Ты что, кстати, в парке делаешь в такое позднее время? Ты опять с милиционерами заигрываешь, по ходу дела там. Вот, это у нас была группа «Баланс Серого», трек назывался «Про нас». Ну вот, смотрим, что там у нас в комментариях. В комментариях у нас обсуждают какую-то трубу. Ну, все правильно, эфир же про музыку, поэтому что, нам надо телефоны. Вот, пишет Санек: куда-то вокал теряется, когда играют в пачке. Не ощутил той подачи. Музыка приятная. Анжелка вот пишет: мне нравится, но не хватает мощи. Но там, знаешь как, там даже не мощи, там как-то вот вокал, как вот такое ощущение, что человека испугали. То есть вот пришли писать вокал, и он только к микрофону подошел, и ему прям бабах по башке мешком пыльным, и все, и вот он испугался, и получается хрень. Вот, неуверенный, очень неуверенный вокал. Наверное, это единственный основной минус. То есть вот он как во вступлении прошелся мимо нот. Так вот оно как-то все и держалось на этом уровне. Вот. Единственный, наверное, минус. А так, в принципе, все интересненько.
1: Захар, ну я попробую с тобой не согласиться.
0: Попробуй со мной не согласись. Я сейчас всем-то расскажу, что ты в носу ковыряешься и в ухе. Потому что я-то его вижу в камеру, он-то меня нет. Я могу спокойно чесать жопу. Вот. А коняшка, вот он нервничает теперь. Ну,
1: да, так вот, я что хочу сказать по поводу вокала. Я слышал просто другие позиции данной группы, и скажу так, что это своеобразная такая манера исполнения, подача, да. Здесь дело даже не в неуверенности. Здесь дело в том, что именно человек вот так подает свой материал, свои тексты, свое творчество. И этим своеобразием он и хорош. То есть здесь бесспорно, опять же бесспорно, что человек поет очень искренне, от души, серьезно и глубоко. И, ну, мне это понравилось, мне это подкупило. Ну, хотя в чем-то
0: тут про искренность-то никто не говорит. Никто не говорит, что он там не глубоко копает, да, и поет неискренне. Можно искренне разбивать голову, там, я не знаю, доской, и что, это будет правильно? Нет, это будет неправильно, но искренне. Вот, так что я считаю, в принципе, вокал, он все-таки должен, ну, быть стержнем песни, что ли, как иначе.
1: Ну, я что хочу сказать, Захар, уже были комментарии мои на сайте информационного радио по поводу данной группы, и ребята эти комментарии приняли к сведению. Думаю, что этот эфир также не пройдет зря, и, возможно, через там, месяца 2-3, может быть, через полгода, мы услышим еще треки от группы «Баланс Серого», и эти треки будут даже еще более сильные, более интересные, и понравятся не только мне, но и тебе.
0: Ну, дай бог. Я вот прям хочу. Я хочу, потому что группа интересная. Ребята молодцы. Ну, вот как-то надо постоянно над собой работать. Я, кстати, вот тоже приехал с репы, глотку сорвал. Я сегодня вообще ни в одну ноту не попал. Я не говорю, что все идеальны, да, но просто, грубо говоря, когда песня пишется, это же все-таки на это тратятся деньги, на это тратится время, на это тратятся силы, ну... Надо делать нормально. Раз уж взялись, то уже делайте, чтобы было хорошо.
1: Ладно, вот, Захар, едем дальше.
0: Пишут, пургена им не хватает, чтобы темпа и мощи. Андрюх, ну ты знаешь, не у всех через задний проход приходит темп и мощь. Не все таких предрасположены к темпу и мощи через задний проход. Просто я думаю, надо с вокалом поработать, и все будет хорошо. Здорово, Сашка. Здорово. Я, говорит, еще не все пропустил. Нет, Санек, ты еще не все пропустил. Мы только начали, в принципе. Вот, ну и поехали дальше.
1: Мы едем дальше, друзья. У нас уже была столица нашей родины Москва. Была группа из Севастополя, была группа из Бобруйска, из Братской Республики Беларусь. А на очереди теперь еще одна страна, еще наша братская держава, Украина, город Киев. И рад вашему вниманию представить группу «Монте-Кристо». Группа с давней историей, ребята появились именно в таком музыкальном плане на свет. В 99-м году там играет уже довольно-таки давно, 15 лет. И группа по Украине весьма известная. Давали много концертов, записали много хорошего материала. Играет такой, знаете, интересный русский рок. Песня называется «А снег». Я долго про них рассказывать не буду. Лучше всего о них скажут их песни, а точнее та песня, которая прозвучит в нашей сегодняшней программе. Сразу скажу о том, что меня эта песня не очень зацепила, я ее в себе в плейлист не добавил. Но сделана очень качественно, очень интересно, очень симпатично. На мой взгляд, не хит, но приятная такая музычка, приятная такая песенка для того, чтобы послушать и под нее спокойно отдохнуть, релаксировать.
0: Вот, вот народ, народ спрашивает, что так шипит. Ребятушки, ну, у нас сегодня проба. Проба пера, мы сегодня в новом, как это, не формате, а как новый коннект у нас. Вот, на следующий эфир, я думаю, мы от шипа избавимся. Ну, по крайней мере, я очень на это... Во-первых, у нас коняшка говорит в обычный ноутбуковый микрофон, который стоит на столе. Плюс коняшка сильно стал шифелявить после... двух прошедших фестивалей, вот, подшипливает. Поэтому я не знаю, что шипит. Может быть, это ВАК шипит, может быть, это кого-нибудь шипит, может, я пообздохил. Я не знаю. Вот, но после эфира я, конечно же, послушаю, что там у нас в записи получилось, и попробую проанализировать. Но вот все, что могли, сделали. Мы целый час настраивались. На следующий раз все-таки будем делать все это шнуровым методом. Сейчас у нас программный метод. Вот, на следующий раз все-таки будет, наверное, шнуровой метод. Куплю еще одну звуковую карту, воткну все это в пульт и вот так. Шипы, от шипа избавимся. Давай, поехали. Монте-Кристо, а снег, откуда они у нас?
1: Киев, ребят, Киев.
0: Из Киева, поехали.

0: Ой, старею, умираю. Итак, друзья, здравствуйте. 22:43 на наших зеленых системных. Вот, мой лысый друг мне не отвечает. Я ему тут пишу. А он выключил, видать, ВКонтакте. Вот, ну, что по этой песне? Вот я, кстати, заметил, я сегодня на очень негромких колоночках все это слушаю. Не в плане, что колонки плохие, а просто сделал тихонечко. И вот выплывают вот эти косяки. Ребят, вот когда делаете сведение песни, вот, во-первых, это все делается обязательно. Финал, финиш, когда делается. Послушайте на обычных, на недорогих колонках. И желательно на там где-нибудь на средненькой громкости. И сразу вот эти вот все косяки, они выплывают. Потому что когда все громко, да, оно звучит. А вот когда потихонечку, все сразу вы, вот вся кака вылезает. Вот. Ладно, что там написали нам? Что там нам написали? Написали.
1: Кстати, понравилась песня.
0: Я вот не могу, вот пишут «Нормалек», песня обалденно, качественно, профессионально, приятно слушать, молодцы. Вот, а я прям раз и обосрал сразу, да? Ну, обалденно, качественно, профессионально, приятно слушать, молодцы. Вот, а я прям раз и обосрал сразу, да? Ну, у меня такое вот, так.

0: Вот, Алекс пишет: коняха, у тебя голос как будто не скажет. Да чё, я тебе скажу, как из жопы говорит.
1: Потому что Сити из Москвы говорил.
0: Потому что он обещал, я, говорит, все, у меня и будет и гарнитура, и теперь я башкой буду мотать, а меня будет слышно. И в итоге, что, он говорит в ноутбуковый микрофон. Вот, и у него там периодически, вот когда песня включается, начинается грохот. Я сперва думал, у меня соседи гвозди забивают. Нет, нихера, это коняшка наш печатает месседжи кому-то. Вот. Так что вот как-то так. Ну, ребятушки, простите, сегодня звук говно. На следующий раз обязательно сделаем все это шнуровым методом. Потому что сейчас у нас, как он называется, виртуал аудиокабель, кабле, которая шипит, пердит, и в итоге получается каша, конечно. Вот, ну, исправимся. Обязательно исправимся. Так вот, Анжелка пишет: бобруйских соседей достало. Сейчас могилевских приучаю к неформатке, так что слушаю громко. Могилев, здорово! Здорово, Могилев, соседи, вам привет.
1: Вове Грёзу, кстати, привет тоже. Он как раз там, наверное, сейчас.
0: А, находится. Это гнида там, да? Надо заказать эту падлу. У нас есть какой-нибудь киллер из Могилева? Напишите нам, пожалуйста. Вот за пакетик риса кто-нибудь возьмется человеку хуй на спине написать. Вот, ладно. Следующая группа у нас 29 дней. Ну-ка, коняшка, расскажи.
1: Город Иваново, город невест.
0: Город невест. Поют девочки или мальчики?
1: А поет девочка, причем поет очень хорошо. Ну,
0: потому что
1: таким,
0: город,
1: знаешь,
0: невест, вот я
1: приятным,
0: поэтому...
1: приятным обволакивающим голосом. Ну, вокал изумительный просто. Меня вокал сразу купил. Хотя на самом деле такие песни мне, ну, не всегда и не особо нравятся. И что еще хотел бы отметить перед треком? Обратите внимание, кто слушает текст, обратите внимание на текст. Очень хорошая лирика, и действительно группа, на мой взгляд, достойная. Вот. Но что хотел бы сказать вкратце про данную группу?
0: Слушай, я в Могилеве нашел вот уже двух желающих. Нам с конем надо скинуться на пакетик и рисок. Ребят, надо предоставить вам все данные на этого человека. Вот, длинная рука неформатки достала-таки эту гниду. Вот. Представляешь, он удивится как? Ой. Прям вот, ну ладно, я отвлекся.
1: Ладно, дело не в этом. Группа из Иваново, 29 дней она называется, и композиция «Ночь закончится скоро». Слушаем прекрасный голос, слушаем замечательный текст.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, 22:52 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вот, мы сегодня с говновым звуком. Ну уж простите нас, пожалуйста. Вот, общаться с нами можно в Ваське 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну или кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тему завели, общаемся в комментариях к теме. Вот, ну, ивановские, конечно, молодцы. Молодцы, мне прям вот понравилось, но та же самая беда. Вот, смотрите, пишет Санек, вокал классный, очень приятный, с музыкой вроде все нормально, но что-то не так. Ударные, что ли, не пойму. Вот, Андрюха пишет, песня классная. Все остальные пошли бухать. У нас самый бухающий чат в интернете, походу. Я сейчас тоже налью. Давайте по команде 3.15. Да, вот, сейчас все начнут бухать. Вот, по поводу песни. По поводу песни. Вот там есть моменты, когда начинает вокал плавать. То есть вот вроде попала в нотку, чувствует, потом испугалась, раз, перестроилась, перебежала. И вот это все испортило дело. А так, на самом деле, шикарно. Конечно, шикарный голос. Молодцы. И аранжировочка хорошо. Вот подработать. Надо чуть-чуть еще доработать, и все будет запиписично. Вот. От меня галочка будет. Все-таки будет. Хотя работать вот, еще
1: надо. От меня, надо. Соответственно, тоже галка будет однозначно.
0: Вот. Ну, алкаши, давайте, наливайте все, что ли. Я смотрю, тут все перестроились на вискарево-клубнично-яблочный лад. Вот, Анжелка пишет, за здоровый образ жизни. Да ладно, за здоровый, по ходу дела прибавление ждешь, да? Ну-ка, давай, колись. Ждешь прибавления, поэтому бросила бухать. Вот, дураки, кто не приехал на Малый Ярославец. Вот, дураки, честно. Я, кстати, вот, так, Санек налил. Давайте кто-нибудь еще что-нибудь наливайте, чтобы я вам скомандовал, и все залпом выпьем. Потому что у меня тоже, в принципе, вот, у меня налит коричневый напиток. Сейчас я его буду с вами бахать. Итак, 3.15, поехали, выпили. Отлично. Хорошо пошло. Хорошо пошло. Итак, дальше. Кто у нас дальше?
1: Ну что, у нас едем дальше, друзья.
0: На очереди еще один. Ее глаза.
1: Да, его. Еще один коллектив из Москвы.
0: Его также глаза.
1: Участвовавший уже ранее в нашей программе 5+1 и, по-моему, даже побеждавший. Группа, которая играет довольно-таки уже давно, по Москве относительно известна, и треки у них тоже довольно-таки приятные и симпатичные. Композиция, которая сейчас прозвучит на волнах неформатного радио, называется «Больше никогда ты не будешь одна». А группа, если кто прослушал, «Her Eyes», «Ее глаза». Значит, его. Что хочу сказать... Алло.
0: Его глаза.
1: Ее глаза.
0: Его. Ее это she's eyes.
1: His. Его. А her
0: ее. Все, точно. Ну я... У меня с албанским вообще все хорошо. Я же, понимаешь, блядь, полиглот. Я только матерюсь без ошибок. Вот. Ладно.
1: Так вот, друзья. Значит, я что хочу сказать еще про данный трек. Ребят, поздравляю с тем, что этот трек очень свежий, совсем недавно его записали, и очень активно это ребята сейчас этот трек продвигают в интернете. Очень хорошая работа звукорежиссера, на мой взгляд. И данная музыка сейчас, я уверен, очень популярна среди молодежи. Я сам такую музыку также не очень воспринимаю, ну как, я ее слушаю, естественно, она мне даже нравится, но не фанат, и, ну, на мой взгляд, слишком готично, но, опять же, судить радиослушателям. Работа очень хорошая, достойная, и я рад тому, что композитор Her Eyes сегодня звучит на волнах неформатного радио. Давайте меньше говорить, больше слушать, поставим песню в эфир, потом обсудим.
0: Да, давайте уже меньше пиздеть, кто еще не ёбнул, давайте ёбнем. Вот, бздынь, поехали.

0: А итак, друзья, 23.01 на наших зеленых системных, а еще даже вот середины эфира не видно, то есть еще мы будем долго с вами. Ну вот если смотреть на плейлист, еще минут 40 точно. Вот, итак, здравствуйте все, кто к нам только что присоединился. Вот Калюня у меня, вологодский мой дружочек, нарисовался. Здравствуй, борода. Нашел ли ты себе женщину с волосатыми ногами, скажи мне. Вот, коняшка скулит. Коняшка завел себе няшечку. У коняшки теперь есть няшечка дома, вот, которая везде сыт и срет. Вот, ну, такое бывает. Что касаемо трека, тут вот мнения у людей разделились, да? Вот одни пишут, музыка отличная, слов не могу уловить, мимо они идут. Вот, другие пишут, не цепляет. Андрюха пишет, классная песня. Большой шаг вперед с прошлого моего знакомства с их творчеством. Вот. Санек пишет, призрак не свежа. Ну вот, мне вначале прям, я сказал, нихуя себе, прям призрак оперы целый начался. Музон, конечно, сделан достойно, тут ничего не попишешь. Вот, но есть один серьезный минус у этого трека, он очень длинный.
1: Да.
0: Вот эта красота, она после третьей минуты превращается в занудство, и вот ее надо как-то уменьшать. Вот. Так, Андрюха мне предлагает Color Walls поставить. Кстати, с девочкой из Color Walls я познакомился на фестивале «Малоярославец». И вот это вот чудо в дредах и в очках, которую мы периодически били ногами и стреляли в нее из пистолета, это вот она и есть. Вот. После эфира, говорит, поставь обязательно. Я не поставлю после эфира ничего, потому что он и так у нас будет длинный. Мы и так сильно задержимся. Вот. Так. Ну и, в принципе, вот что еще могу сказать. Вот пишет Санек, к Музону никаких претензий. Ну, просто не цепанул. Ну, вот оно, да. Оно просто сделано красиво, но его слишком много. Надо укорачивать, обрезать. Обрезание идет. Сделать такие обрезания. Да, кстати, вот евреи опять с Палестиной войну начали. Вот, кто там кого обрежет, я не знаю. Но танков, я смотрю, много у них там. Вот, ну и что, конечно, скажешь что-нибудь, нет?
1: Да, Гош, говорить ничего не буду, и так много говорим. Давайте поедем дальше.
0: Да, хватит пиздеть. Давайте сегодня ставить музыку. Тем более, пиздим мы сегодня шепеляво. Вот, потому как связь у нас страшная. Вот, поехали.
1: Конечно.
0: Ладно.
1: Что у нас дальше? Следующая команда, которая у нас прозвучит, также из Москвы. Наши также давние знакомые, давние друзья из группы «Прохожий». Группа «Прохожий» звучала у нас уже на неформатном радио. И в данный момент времени они записывают активно новые треки. И вот одна из композиций, которые ребята записывают сейчас, записали точнее сейчас, она называется «Под туманом луг», прозвучит на волнах неформатного радио. Песня очень хорошая, ребята за год выросли. Если помнить те треки, которые они выгружали на формат год назад, то небо и земля, конечно. Качество улучшилось, вокал улучшился. Ну и вообще, как бы, песня стала симпатичнее, чем те, которые были до этого. Но, опять же, что хочу сказать. Длина трека. Трек почти 5 минут. Ребята, мне кажется, немного затянули его. И второй момент, это, ну скажем так, не совсем форматная песня. Хотя, безусловно, очень красивая. Итак, группа «Прохожие», Москва, «Под туманом луг», слушаем.
0: Прям заинтриговал. У ребят качество улучшилось, говорит. Зато у коня качество ухудшилось. Он скулит, пердит и шепеляет. Вот, конь, кровь из носу, чтобы к следующему эфиру была гарнитура. Поехали.
1: Хорошо, поехали.

0: А итак, друзья, 23.10. Неприлично долго мы сегодня задержались в эфире, и мы еще не закончили. Мы еще не закончили. И я так подозреваю, еще вот минут так 30 мы с вами еще побухтим. Вот. Но я даже не знаю, что сказать. Красиво. Напевно. Давайте посмотрим, что люди написали. Вот пишут группу «Мастер», напомнили. И все.
1: Нет, почему не все? Охуенная песня, зацепила так, что у меня пути долго. Песня «Нормал Ди», правда, долгая капец.
0: А мы разные чаты, наверное, читаем, да? Я вот что-то это уже...
1: Я, наверное, не обновился еще, у меня быстрее обновляется.
0: А, у тебя обновляется быстрее. Ну, может быть. А, вот пишет песня «Нормалды», правда, долгая копия. А, ну это ты зачитал. Да. Да. Вот, очень долго, я согласен. Ну, прям, ну, очень долго. И прям даже не копия, прям пиздец какой-то. Потому что я начал засыпать, честно говорю. Потому что вот длинные песни, даже очень красивые, они все-таки... Когда их много, они начинают надоедать. И вот второй раз уже не захочется слушать. Хотя красиво, напевно, голос хороший. Все, текст не слушал, никогда не слушаю ни у кого. Но долго, долго. Я даже не знаю, как мне быть со своей галочкой. Вот что-то я раскидываюсь галочками направо-налево, да? Вот, наверное, зажму я хоть одну для приличия. Галочку не поставлю.
1: Ну, я поставлю, кстати, ребятам будет приятно от меня галочку получить. Дело в том, что не смогли они в этом году выступить на фестивале «Липец 2014». Саня Малой их не позвал на выступление. Ну, там действительно было очень много групп таких.
0: А у них песни долгие, наверное, поэтому не позвал.
1: Ну, нет, наверное, не поэтому. Вот, хоть что-то приятное сейчас у них будет, потому что они по этому поводу переживали. Ребят, молодцы вообще. Я что хочу сказать, работаете над собой, растете. Причем рост очень заметный. И ваши песни действительно интересные. Но вот единственное, конечно, вам поработать бы над длиннотой. Потому что многие песни у вас действительно, ну, на мой взгляд, затянутые. Покороче.
0: На мой взгляд, затянутые. Тут все написали, это пиздец какой-то. Вот. Красиво, хорошо, прям вот грамотно. Ну так долго, так долго. Ой. Слушай, коняшка, ты знаешь, вот у меня следующий трек «Поршнев», который «Поршнев». У меня вот на длинноте стоят почему-то знаки вопроса.
1: 22, очень короткий.
0: Ты пока что-нибудь, ты послушай меня, дослушай до конца. Ты что-нибудь попизди пока там, расскажи, какие они охуенные. А я попробую его еще раз перекачать. Мне кажется, он у меня скачался с ошибки.
1: А, ну хорошо, не вопрос. Так вот, ну, во-первых, я хотел бы сказать большое спасибо такой алаверды Саше из Бобруйста. Саш, молодец, очень приятно видеть такого музыканта, который после, скажем так, эфира своей группы не свалил от нас туман, сидит, слушает, продолжает комментировать. Каждая группа для него интересна, для каждой группы находит свои какие-то комментарии. И вот все бы были такие, как ты, вообще бы, ну, было бы просто закиписично. Но, к сожалению, большинство музыкантов, которые на неформатке представлены, да, в эфирах, они их жабы душат, кого-то похвалить.
0: Они эгоистичные, потому что, понимаешь, вся беда в том, что люди, они как-то вот... Блять, мы все такие охуенные, мы все такие звезды пришли, а тут нам, видите ли, сказали, что, блять, нотка у нас здесь не та. И вот они, сука, разобиделись, и начинаются вот эти понты дешевые. Ребят, да мы все не идеальные. Я могу сказать, что я как музыкант и певец, может быть, даже полное говно. Вот. Но я никогда не обижаюсь. Если мне говорят: «Зухер, ты говно». Ну, я говорю: ну, ребят, ну, значит, так оно и будет, потому что, ну... Ну, не понравился я вам, но есть другой миллион человек, которым я понравлюсь. И я вообще не парюсь из-за этого. Вот, поэтому, друзья музыканты, даже не думайте на нас обижаться, потому что, ну, у нас, как это называется, сценарий у нас такой. У нас такой сценарий. Мы обязаны высказать вам в лицо все, что мы думаем об этом. Причем мы это говорим не абы для того, чтобы обосрать. Да вот захотелось нам кого-то обосрать, а кого-то нет. Нет. На самом деле, вот просто что думаем, то и говорим. Коняшка, он всех любит. А я такой вот долбоёб-правдоруб, да? Через дефис пишется. Долбоёб-правдоруб, ну, еще один дефис, алкоголик. Вот. И все зависит от количества налитого в стакан. Вот, кого-то я могу прям сразу сходу обосрать, кому-то скажу, бля, да нет, вот это даже хорошо. Вот, поэтому, вот что думаю, то и говорю. И даже не пытайтесь, так, ну-ка сейчас попробуем, я закачал ее. Да, нет, она опять с вопросиками. Она опять с вопросиками.
1: Да нет,
0: ну, мы будем надеяться, что она будет, да, работать.
1: Да,
0: но если не будет, значит, мы найдем в другом месте, просто сместим там пониже, да, по списку. Давай, объявляй, да, короче.
1: Да, друзья, я немного все-таки про эту группу расскажу. Группа называется Monkey Business Sextet. Ребята очень позитивные, задорные, играют такую ядреную смесь из ска и панк-рока. И, ну, они очень позитивные, они веселые, они приятные. И как я с ними познакомился, ребята сначала приезжали в Тулу на свой концерт в Ирландии, а потом к нам уже приезжала в Чили-бар группа «Плохие дядьки». И вот пара музыкантов из «Плохих дядек», они как раз казалось, что они играют в «Monkey Business Excel». Там мы с ними познакомились. Вот. Как минимум не хуже. Как минимум не хуже «Плохих дядек», пацаны. И играет такое очень веселое музло, такое, знаете, раздолбайского плана. Но весело, приятно, позитивно. Песни короткие, емкие, четкие и образные. Вот что про них хочу сказать. Большие молодцы. Играли на «Мото Малорослав» в 2013 году. По Москве играли часто, по другим городам. Группа сейчас по России очень востребована.
0: Ну и что, включаем, вот, да?
1: Включаем.
0: Включаем. И еще раз, кто, что?
1: Monkey Business Sextet, композиция «Доктор Поршнев».
0: Вот только конь смог это выговорить. Вот он сидит сейчас, качается на табуретке, такой ебало довольный, вы бы только видели. Вот. И он это, я бы просто не смог выговорить, поэтому я вот еще раз его переспросил. Поехали, слушаем. Вот она не пошла, я вот про что и говорил. Давай, Димка, переходи, знаешь чего, к этому, к цементу. Переходи, переходи. Так, сейчас я здесь нажму стоп, еджик, блин.
1: А, так, ВКонтакте, поищи, ВКонтакте есть.
0: Да, я сейчас залил, давай мы сместим этих манкиев вот после цемента. Вот.
1: Ага.
0: Объявляю,
1: ну,
0: пока цементом, а я где-нибудь найду эту вот хрень, как вот, я не выговорю.
1: Ну ладно, друзья. Так вот, группа «Цемент». Для многих любителей русского рока данное название хорошо знакомо. Группа «Цемент» из города Рига. Еще у нас география расширилась сегодня. И, скажем так, вот кто не знает, кто помоложе, да, что вообще означает словечко «Цемент». «Цемент» — это вот на жаргоне неформалов, неформальной молодежи 80-х, означало, ну типа, заметано, все в порядке, как у нас сейчас ЖБИ. Есть такое расхожее выражение. Вот. И у группы с таким прочим названием «Все в порядке» уже почти 30 лет. Группа очень старая. И они просто большие молодцы. То есть они настолько хорошо сохранились, что и сейчас продолжают играть ту же самую олдовую, по-хорошему раздолбайскую музыку, но в то же время музыку с очень хорошим содержанием в плане и музыкального материала, и в плане текста, и с очень интересным вокалом. Здесь еще о чем можно сказать. Группа очень хорошо работает над своими аранжировками. И то, что вот вы можете услышать сейчас, да, кто не слышал до этого момента, ну, вы можете, в принципе, полностью составить представление о всей многогранности русского рока, которая была вот в 80-х, середине 80-х, в конце 80-х, да. Эта группа довольно-таки яркий представитель именно той волны. Если вот сейчас нас слушает Яким, Андрей Якимович, лидер данной группы, да, Андрей, лично от меня еще раз в эфире, большое спасибо за творчество, большие молодцы, и очень рады тому, что до сих пор вы с нами, до сих пор вы радуете нас. Вот, это что касается группы «Цемент», и что касается композиции, выбрал для эфира композицию «Я знаю», но мне она показалась как-то более интересная, более подходящая для нашего сегодняшнего эфира. Думаю, такое же мнение будет у наших слушателей. Итак, группа «Цемент», город Рига, старая такая волна, олдскул русского рока, композиция «Я знаю».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 23. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. С вами диджей Зихер, с вами еврей-коняшка, хотел сказать. Ехидный конь Димка. Вот. Сегодня мы шепеляем, посвистываем, попердываем. Вот, ну, вот такой плохой у нас звук. К следующему эфиру обещаем исправиться. Но, по крайней мере, мы очень постараемся. Вот, что тут у нас пишут? Вот, Санек пишет, начало как у чифов. Ну, Саня, ты знаешь, вот, мне кажется, вот группы, которые такого возраста, да, скажем так, они все так начинают. И тут даже дело не в чифах, наверное, вот это такой, как это называется, стиль. Фишка такая.
1: Старая закваска такая, да.
0: Да, старая закваска. Потому что, ну вот кого не возьми, тех лет прям 60% песен начинаются и играются в таком духе. Вот, хоть ты тресни. Скачал я, конечно, скачал я Monkey Business.
1: Ну давай, может быть, все-таки Цемент обсудим. Что ты сам думаешь?
0: Ну, мне нравится такая музыка. То есть, но я тебе скажу, что я переслушивать точно не буду. Но, по крайней мере, вот я сейчас слушал, да, ну, отвращение не вызвало, то есть выключить не захотелось. По длине, ну, вот самое то, вот закончилось прям хорошо, я покурить успел. Вот, то есть, ну, нормально, хорошо, но много таких треков. Таких,
1: ну, треков может много, быть, мы просто избавлялись за эти 30 лет, как бы, да, много новых групп появилось. Но я считаю, что их достойный и вполне достойный ротации.
0: Он неплохой, я говорю, он неплохой, то есть он порадовал, но так, чтобы вот захотелось переслушать, такого нет. Ну, много таких песен, много. Вот.
1: Ладно, друзья, добрались мы все-таки до группы Monkey Business.
0: Пишут вот мне в личку, как тебя на евреев тянет. Ну да, Калюня, ты же не нашел себе еще женщину с волосатыми ногами, поэтому я пока буду картавить и еврей. Вот, ну, говори, конечно, я тебя оборону скачал. Скачал я Monkey Business, давай про них уже повторись, поставим их, потому что ребята ждут, наверное.
1: Да, я повторюсь, ребята играют относительно недавно, но ребята играют такой задорный... Задорненькую смесь и ска, и панк-частух, и ребята играют с духовыми, что тоже примечательно. Ребята большие молодцы, играли на куче разных всевозможных фестивалей за то время, пока они образовались, да, а прошло всего там ничего, 2 года. И эта группа сейчас является одной из самых востребованных в России, ну, скажем так, из такой категории групп, да, не первого эшелона, то есть я не беру там Алис, там Чаев, там, там, я не знаю, кого там, Ленинград, да, а вот из московских команд, да, Разудала, вот они, плохие дядьки, тем, те же самые хоть кого, да, это вот является таким своеобразным знаком качества. То есть ребята играют очень такое интересное музло, веселое, беззабашное и такое, ну, как бы вам сказать, ну, не напрягающее мозг и уши. То есть весело, под них весело побухать, оторваться, повеселиться, колбаситься. Этим они и примечательны, этим они и хороши. Как-то так.
0: Ну и ставим, да, доктор Поршнев. Поехали.
1: Доктор Поршнев, помоги.

0: А, итак, друзья, это вот были, я не выговорю опять, Monkey Business. Деловые обезьяны, что ли? Да, получается.
1: Эксперт деловых обезьян.
0: Деловые обезьяны с доктором Поршневым. Но, так, что пишет у нас народ? Веселая песня под веселую компанию и веселящие напитки. Круто, мне нравится. Круто, мне нравится. Вот только один комментарий. Только один комментарий, к сожалению. Вот. Ну, вот мне девочки там понравились на заднем фоне. Вот прям вот как-то так вот прям ласково у них получилось спеть. Я думаю, может, в Зухер и компанию под танцовку завести тоже. Вот, может, будет, они будут спасать положение. То есть, вышел Зухер, все заорали: «А, говнарь, пошел нахер со сцены!» Раз телочки вышли, жопами повиляли, хорошо, красота, все довольны. Вот. Ну, в принципе, да, наверное, весело, наверное, интересно. Но, опять же, ну не выделяется. Ну, вот, такого тоже много. Такого тоже много, но неплохо. Вот. Галку не буду ставить. Нет, что-то я прям вот раскидался галками. Не буду, потому что таких много. Вот, не потому что плохо.
1: Не потому что плохо. Я думаю, что твоя галка роли не сыграет у ребят.
0: Вообще никакой роли не сыграет.
1: Они галку кидают.
0: Да.
1: Ну что, едем дальше?
0: Однозначно.
1: Итак, едем дальше. Еще один участник 5+1. Это... девушка, которая у нас уже была представлена на одной из программ, Марта Кобец из города Орел.
0: Мне вот Кобец почему-то запомнилось, вот Кобец.
1: Мне запомнилось даже не имя, мне запомнился ее трек, «Фашиста» трек назывался. И этот трек у меня до сих пор, часть 7 звучит в моем плейлисте, потому что трек действительно задорный, веселый такой, по-хорошему раздолбайстый. И, ну, блин, эта песня действительно хит. Когда она звучала на неформатном радио, тоже собрала немало комментариев хвалебных. Сейчас песня, которая будет звучать на неформатном радио, немного другого плана. Песня 2014 года, называется она «Облака». И здесь вот Марта раскрывается совсем с другой стороны. Тоже интересный трек, приятный, симпатичный, с хорошим вокалом. И здесь очень песня достойная с точки зрения содержания и качества записи композиции, чем меня эта песня подкупила. Спасибо за композицию. Я надеюсь, что эта песня также нашим слушателям понравится, так же, как и ваша.
0: Ну и поехали, ставим, слушаем уже в конце концов.
1: Да, Марта Кобец, Орел, фашистка. Ой, фашист, какая фашистка?
0: Марта фашистка! Ой, про облака! Поехали!

0: А итак, друзья, 23:36 на наших зеленых системных. Так, что там у нас народ пишет? Вот пишут: унылая песня, ничего не понял, не увидел смысла ни в музыке, ни в тексте. Пойду напьюсь. Так, другой коммент: песни ни о чем, я такое сам по пьяни запишу. Давай,
1: ну, запиши, Андрюш.
0: Запиши, давай, запиши, мы послушаем. Можешь даже не про облака, можешь про... Я не буду, ладно. Злой я сегодня. Я не знаю, что вам всем так не понравилось? Мне вот понравилось. Анжелка пишет: а я вообще не слышала, хоть и сидела тут. Анжел, ну ты... этот, прибавь громкости на колонках, и будет слышно.
1: Сахар, мне кажется, они уже набухались там за время эфира.
0: Вот да, они уже ничего. Просто кривые сидят уже. Че, Анжелка как соку бахнула, что она там клубнично-яблочного, и ее прям разгалтырила. Я, кстати, так чую, она там дружбана своего слушает, который пишет песню на слова Зухера. И ей, в принципе, по барабану. Он там соловьем заливается и мешает слушать, поэтому ей остается только писать комментарии. Ну, мне понравилось. Я не знаю, что вам так не понравилось все это. Мне понравилась песня. Единственное, что вот она слишком на одну фразу, да? Вот как попса вот есть, да? Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? И так вот 16 минут. Вот тут то же самое, облака, облака, облака, и нету какого-то вот смены картинки. Надо менять иногда вот эти вот картиночки, и тогда будет замечательно. Работа интересная, мне понравилась именно вот как в общем смысле, да, аранжировка, вокал, слова, ну, занудные. Слова, правда, занудные. Вот, песню, ну, мой совет, песню укоротить, слов добавить. Вот, и будет вообще.
1: Захар, я сейчас скажу, в принципе, свое замечание, да, наблюдение, точнее. За Мартой давно уже наблюдаю, за ее треками. Мне кажется, что она строит песни все-таки немного по-своему, немного по-другому. Она берет какой-то образ яркий, да, там, та же самая фашисты, те же самые облака, да, и основной упор делает на этот образ, да, на повторении, на акцентировании. И здесь этот такой подход, он, в принципе, тоже имеет право быть.
0: Я тебе другое скажу, это беда начинающих музыкантов, которые не выступают, которые, ну, как это называется, виниловые музыканты, да, которые сидят, пишутся на студиях и, в принципе, нигде не играют. То есть человек, есть такое выражение, глухаря словил, да, то есть вот как глухарь, вот он такует, ему можно подойти и просто башку отвернуть, он не убежит, не упрыгает, он тебя не видит и не слышит, потому что он тащится от того, что он поет. Вот так же у начинающих музыкантов, у многих есть эта беда, то есть вот да, красиво, да, мелодично, вот, но когда ему нравится, ему не хочется резать песню, а вот для слушателя она становится тяжелой. Поэтому я думаю, это придет уже с опытом.
1: Вот. Я думаю, да. Ну что, едем дальше?
0: Едем.
1: Едем дальше. Еще одно открытие, ну, по крайней мере, лично для меня, да, это группа из Липецка, которая называется «Мадрид». А, группа появилась очень-очень недавно, по-моему, в 2013 году, то есть год назад. И группа, даже по данным меркам, она очень молодая. А, мне очень понравился профессионализм музыкантов. Видно, что музыканты до этой группы уже где-то играли, ну и сами они этого не скрывают. То есть у них довольно-таки серьезный стаж. И видно еще, что чем меня эта группа и чем меня композиция, которая прозвучит в эфире, подкупила, тем, что обалденный просто женский вокал. Очень много у нас сегодня треков с женским вокалом, и, ну, не было еще ни одного, который был бы провален каким-то, да. Здесь вот я скажу так, что вокалистка Мадрида, она, ну, действительно, недаром ест свой хлеб. Если вот у группы есть большая армия поклонников, а я почему-то в этом не сомневаюсь, да, то большинство из этих поклонников, они цепляются именно за вокал, за женский приятный вокал. Вот, мне эта песня, кстати, тоже зацепила именно вокалом. Хотя, послушав три песни на сайте неформатного радио, ну, делал такой вывод, что песни не китовые. Они красивые, они интересные, но они не китовые. Но это, опять же, лично мое мнение. Здесь, конечно, приоритеты, в первую очередь, да, это то, как девушка поет и как она подает, какая у нее подача. Думаю, что сейчас послушаете и не обломаетесь.
0: У нас, кстати, сегодня много девчонок-то в эфире. Даже вот прям настораживает.
1: Так, так совпало, так совпало.
0: Итак, поехали. Группа, откуда они у нас? Мадрид?
1: Из Липецка. Группа Мадрид из Липецка. Позиция «Мама».
0: Поехали.
1: Поехали.

Итак, друзья, 23:44 на наших зеленых системах. Это была группа «Мадрид», песня «Мама». Ой, даже я не знаю, что сказать. Ну вот пишет Санек: песня классная, хоть и похожа на что-то или кого-то. Так, далее, вот что за песня «Шахида»? «Земфира на новый лад». Ну, «Земфира», не «Земфира», наверное, ближе к «Маре». Все это дело, если уж сравнивать. Вот. Не «Земфира», наверное, ближе к «Маре». Все это дело, если уж сравнивать. Вот.

0: Ну, продолжу. Я примерно такие комментарии от тебя и ожидал услышать. А здесь я в чем-то с тобой соглашусь. А, ну, ребятам надо все-таки, наверное, поработать над
1: материалом.
0: Пишет мне
1: Андрюха, первый альбом Земфира. Андрюха, послушай первый альбом Земфиры. Вот.
0: Там поярче песня.
1: Там вообще он просто, он пылает, он полыхает. Если бы Зяма не запихала все свои хитовые песни в один альбом, то она, в принципе, сейчас еще бы давала альбомы, да. Вот. Вообще не сравниваю, Андрюха, рядом не стоит.
0: Ну ладно, я все-таки закончу свою мысль. Ребятам надо как-то вот серьезно поработать над материалом. Потому что материал, он, ну, блин, он действительно такого много. Он не выделяется из общей массы. Хотя вокал, еще повторюсь, очень
1: голос
0: хороший.
1: Голос есть, музыканты хорошие, вокал отличный, хороший, да. Блин, записано хорошо. Но, блин, это вот, его много такого.
0: Вот, поэтому, ребят, единственное, что хочу сказать, работайте вот именно над своим материалом. Побольше хитов, побольше какой-то яркости, живости. И, ну, все у вас будет, потому что все предпосылки для вашего успеха, они есть. И хорошо, что ну, вы только в начале своего творческого пути именно с группой «Мадрид», потому что еще до хрена времени все исправить, ситуацию изменить. И если вы, ну, как-то вот поработаете над этим вопросом, я уверен, что все у вас будет, все помогает. Потому что талантливая группа, я вижу вот это, я слышу это, но материал, конечно, ну не знаю, не цепляет.
1: Мимо это песня для наполнения альбома. Мясо. Мясо. То есть вот когда в альбоме есть там 3-4 хитовые песни, а все остальное мясо. Вот для мяса вполне себе. То есть вот, ну, пролетел трек и пролетел. Негативных эмоций не вызывает. Но переслушать желание тоже не возникает. Вот.
0: Ну что, едем дальше. У нас последний трек на очереди. Также от наших друзей давних. Наши давние друзья из города Ижевск. Я каюсь перед ними. Я чувствую, ребята, до конца эфира у нас не дожили, потому что в Ижевске сейчас далеко за полночь. И вряд ли они нас сейчас слушают, но тем не менее.
1: А у нас далеко предполночь. И что теперь?
0: Ну ладно, группа из Ижевска, наши старинные друзья, Идиотека, они у нас были уже в эфирах неформатного радио, по-моему, даже и не раз. И они неизменно радуют нас. Да, неизменно радуют нас своими композициями. Вот сейчас вашему вниманию готовы представить композицию «Любимым женщинам». Свежачок от данных ребят. И вот мне понравилась эта работа. Добавляю эту песню в свой плейлист. И, на мой взгляд, это хит. Вот, кстати, можно было бы сравнить предыдущую группу и эту. В чем у них разница?
1: Ну, на мой взгляд, разница. Тоже девочка поет, да?
0: Нет, здесь поет мальчик.
1: Мальчик поет? Хорошо. А то что-то у нас засилие девочек.
0: Ладно, будем только говорить. Группа «Идиотека», Ижевск, наши старинные друзья на неформатном радио снова. Композиция «Любимым женщинам».
1: «Любимым женщинам». Представляешь, такое название. Мне прям страшно включать, потому что боюсь разочароваться после такого названия. Ну, поехали.
0: Поехали.

0: и тишина. И мертвые с косами стоят. А итак, друзья, это была группа «Идиотека», 23.52 на наших зеленых системных. Это был последний трек в сегодняшнем эфире в нашем шепелявом эфире. Вот, надо будет его обозвать «Шепелявый эфир». Группа «Идиотека», ну вот это, я честно не помню, что они пели до этого. Честно не помню. Но название в голове сидит. Ну, вот этот трек удачный. Мне понравилось, в принципе, все. Слова не слышал, говорю честно. Вот, но вот в общей массе аранжировка, музыка, голос, все было красиво, все в тему. И не длинно, самое вот главное. Самое главное. 3 минуты, ребята, уложились, все спели, мысль донесли. Вот. Сами себя не слушали, поэтому все хорошо. От меня галочка будет.
1: Ну, от меня традиционно, да. Коли уж я эту песню отобрал для эфира.
0: Вот, ну и что? Что вот...
1: Ну, надо все-таки, наверное, сказать, что там у нас дальше будет голосование, кто там побеждает, потому что много новых слушателей к нам присоединилось, они не знают, как голосовать, где
0: да,
1: голосовать.
0: Да, друзья, завтра утром появится запись сегодняшнего шепелявого эфира на сайте Неформатного радио. Там же появится голосовалка, где будут представлены все группы участники. Голосовать можно будет за всех, кто понравился. То есть вот хоть за все группы галочки протыкайте, нажмите проголосовать. Вот, через неделю победитель голосования. А у нас
1: победители, их будет два.
0: Победители, да, у нас двойной эфир. Поэтому два победителя попадают в прямую ротацию Неформатного радио на постоянную основу, ну, на более-менее постоянную основу, то есть, ну, как минимум полгода они там провисят точно. Вот, если появятся у них хорошие другие треки, то они просто заменят их, да. Если не появится, я тут на психах отключил микрофон себе. Если не появится, значит, будем ждать дальше. Вот, в принципе, все, что хотел сказать, сказал. Спасибо за то, что нас слушали. Любите друг друга, не болейте. Извините, господа слушатели, за то, что я сорвался под конец эфира, но накипело.
1: Да, друзья, и от себя хочу что сказать музыкантам, которые так настойчиво, так упорно грузили свои треки за трехмесячное, скажем так, вот время, когда мы проводили фестиваль «Мото Малый Ярославец». Ребята, обязательно все треки отслушаем, просто чисто физически это сделать невозможно. И у нас все ближайшие эфиры будут двойными. По 12 треков буду в эти эфиры запихивать, потому что, ну, действительно, очень много достойных треков накопилось. Проведу статистику. Вот этот эфир, да, который сегодня прошел, я к этому эфиру отслушал, ну, думаю, не больше 30 песен. Из этих 30, 11 попало в сегодняшний эфир. То есть, о чем это говорит? О том, что треков достойных очень и очень много. И к нам прибавилось очень много групп, которые проходили отбор на фестивале «Мото Малый Ярославец» и впервые узнали о Неформатном радио. Соответственно, как бы качество треков возросло, группы добавляются очень интересные, и очередь до вас обязательно дойдет. Только вот, ну, немного терпения проявите, и все обязательно будьте с нами.
0: Все, друзья, до встречи через неделю.
1: До встречи
0: говорю
1: через
0: всем
1: неделю.
0: До свидания. После нас
1: всем
0: включится
1: пока.
0: Или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Счастливо.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood. Королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

понятно, что лучше бы рано. И, конечно, бы лучше не в сердце. Перед небом мы вместе на равных. Жизнь поделена на килогерцы. Не растратить бы попусту нервы.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

и согреты. Они научены, их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело. Такое дело, карьера на карьере между землей и небом.

0: Участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

осталось, я проснулся и к людям почувствовал жалость к милой женщине с ликом, как на иконе, к мужику, что с утра утонул в самогоне, к детям просящим у мамы игрушку, к тем, кто с утра, не допив свою кружку, получив новый мир, непроверенный доступ, как и я, остается сейчас.

принц никогда не вернется. Он с икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы. Он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда оказалось, не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

начинается снизу. Просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я

было с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелешь себе белоснежную простыню. А зачем? Ведь ее с тобой нет. Она там.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
0: Не фарма.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В начале карьеры рок-музыканты думают, как привлечь к себе внимание. Кто как может, в общем-то, так и делает. Кис, например, мазали морды. Дэвид Боуи на гастроли в Америку приехал вообще в платье в женском. Озик откусил голову у летучей мыши, а за Ху ломали гитары, разбивали барабанные установки. Но согласитесь, к этому всему надо уметь еще и на этом на всем играть. Что и доказывают люди на протяжении всей своей жизни. Образовалась Ху в Англии в 1964 году. В первоначальный состав Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энвислай, Кит Мун. Behind Blue Eyes. Слушаем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

глубины черных ям и хранить в гробах закрытых. Зачем же нам нужна война? Зачем же нам нужна война? Зачем посмертно?

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

Вы мне вопите, гордые, о светлой непорочности, о том, что не подвластны вы дурманному безумствию, а сами увлекаетесь спиртным не первой сочности и плотскими утехами страдаете без устали. Вы мне кричите пламенно о роли русской барышни, о скромности в комплекции с природным обаянием, а сами, мини-шортики сгребая, как опарыши, смеетесь вслед традициям. Давай-ка до свидания. Вы мне частенько плачетесь о чувственных оказиях, о грезах про мальчишечек, воспитанных и бережных, а сами занимаетесь гнуснейшим безобразием с богатыми и лысыми. К чему студент безденежный? Наш мир расколот надвое, порочный, стамеской, с советской проституткой сравнимо сердце вольницы. А если уж по-честному, то бабочки советские вели себя достойнее, чем нынешние школьницы.

+28, в Москве жара. Женщина в платье с глубоким вырезом. Некто из медведь

секирой, арт, гламур, спорт и фразу. Смерть целомудрия от секиры. Я лучше бы так это назвал. Странно, но все еще хочется каждую. Может, хиджаб не так уж и плох? Даже вон ту, которая замужем. Даже кто думает, что я лох? Может, уехать куда-нибудь за город? Или закрыться за обе двери? И попаститься недельку загодя, пристегнув себя накрепко к батарее?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

сплошная пустота, глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять, я

0: baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец. Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем столетний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

0: моем сердце.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Дожди», о вере в светлое будущее.
3: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северных столиц, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

открыл паука интернета. Проснувшись во вторник поутру, и чтобы увидеть луч света, набрал адрес солнце.ру.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей.

включи свет. Ты так не любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь в темноте. Целуй меня везде.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка — это не только вулкан и мех, золото, медведи и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа, Томас, Рот и Тобиас, решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби — металл и джаз, Роджеру — классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. Камчатка! Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов. Поэтому первый альбом они записали своими силами. Как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего. Курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. Blue Science.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

сюрприз. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню,

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет, мама.

полночь проходят одинокие часы. Я проснулся, в горле сухо, пить хочу, но нет воды. За окном в спокойном ритме снег кружился задним днем. Мне приснилось, что в тот вечер были мы с тобой вдвоем. Мимолетно пролетели все запачканные дни.

возвращаться в дни, потерянные мной. Я метался, ждал и клялся бесподобной той одной. Но нетронутые свечи, словно уголь без огня, я остался в зимний вечер, в поздний час не у тебя. Мимолетно пролетели

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!